А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза.

0: Что это значит? Везде должны быть развешаны стикеры с формулами, датами, словарными словами. И все это в тех местах, где ваш ребенок бывает чаще всего. Ну, подумайте, он возле холодильника предпочитает время проводить. Или же там где-нибудь в ванной комнате лежит. В общем, именно это пространство должно быть все в стикерах. Так он будет запоминать все автоматически, потому что глаз будет цепляться за это.
1: Мне кажется, ты немножко фильмов пересмотрела, и
0: почему?
1: Это не очень работает.
0: Не знаю. Оп, а что это тут? А это глаз зацепился.
1: Здесь стикеры проживут ровно день.
0: Может быть, но ты как настоящий родитель, сделай новые стикеры. В общем, бери измором, детенка. Летим дальше. Второе правило – это жестикуляции и движения. Вообще-то, нам, родителям, честно скажу, очень не нравится, когда ребенок, когда учит стихи, ерзает, суетится, машет руками. Мы считаем, что надо сесть и ровненько все рассказал. А на самом деле ученые сказали наоборот. Учить стихи, правила, какие-то исторические сюжеты гораздо легче на ходу. Поэтому пусть ребенок жестикулирует, подпрыгивает, может даже играть в мяч. Все это вызывает такие нейронные связи, которые помогают запоминать информацию.
1: То есть то, что я дергаюсь, когда сижу рядом с тобой, это все хорошо,
0: нет,
1: да?
0: Нет, это надо к доктору обратиться. Запоминание ведь никак не связано. Но я, с другой стороны, вспоминаю своего сына, который весь 10 класс, знаешь, как стихи учил, которые нужны были?
1: Давай.
0: Он включал в себя какой-то крутой бит, такой, немножко такого рэпчика, и прекрасно все запоминал. Для него вот это была такая своя определенная система. И третий факт, как запоминать информацию, которая точно всем понравится, это цементирование знаний благодаря сну. Вся информация переходит в долговременную память именно во время глубокого сна. Так что лягте спать пораньше, а с утра проснитесь поумнее. Думаешь так, нет?
1: Нет, не думаю. Я думаю, можно спокойно поспать подольше, и тогда с утра у тебя все мысли будут в порядке, все ты будешь помнить.
0: Да-да.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
3: Зарядная станция. Короткая реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вы слушаете Радио Юнистар.
3: Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: А мы вот вам сейчас хотим рассказать удивительную вещь по поводу лунной походки Майкла Джексона. Ну, всех пытаются постоянно ее повторить. Mm-hmm. Это такая, ну, хитовая вещь, которую Майкл Джексон привнес в нашу жизнь, и всем она очень нравится. Ну, люди, понятно, повторяют. А вот тут еще, оказывается, и животные пустились за Майклом повторять. Ну, рассказывай.
1: Исследователи из Китая впервые сняли на видео, как глубоководная рыбка, название которой бронированный морской петух, пятится по морскому дну назад и совершает движение точь-в-точь, похожее на лунную походку Майкла Джексона. Вот теперь, оказывается, рыбки тоже в теме.
0: Слушай, ну это...

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Юнистар.

0: до конца сентября идут.
1: Да, и самые приятные цены на арбузы тоже сейчас.
0: Да, особенно на те, которые были привезены в июне.
1: Так, ребята, почему же всем нужно по арбузу срочно купить уже сегодня?
0: Давай, рассказывай.
1: Во-первых, это крутейшая тема для всех спортсменов. Но вот смотри, ты знал, нет, что арбуз ускоряет выведение молочной кислоты, чтобы потом мышцы не болели, не тянули? Стакан арбузного сока после тренировки идеально.
0: Вообще... я думал, ты говоришь, идеально для всех спортсменов. Берешь арбуз, килограмм 12-13, и начинаешь над головой поднимать. Вот
1: тебе спорт, пожалуйста. Да, это в одну руку, во вторую.
0: Я помню, мы в классе пятом в школе учились, с Лешкой нас отправили за арбузом его родители, и Лешка выбрал такой большой арбуз, что... поднять его, ну, сил никаких не было.
1: Так.
0: Леша говорит, давай катить. И мы арбуз катили.
1: Катили?
0: Да.
1: Слушай, ну, может быть. Но, кстати, очень внимательно, потому что тут мне недавно сказали, что через арбузную кожуру могут проникать в арбуз всякие там неприятные штуки. Гвозди там, вот когда вы катили.
0: Гвозди.
1: Так, летим дальше. А знал ли ты, что арбуз – это потрясающий косметический тоник? Замороженный арбузный сок в кубиках льда отлично тонизирует кожу лица.
0: Да, то есть это надо, ну, натирать лицо арбузом?
1: Да, да. Ты замораживаешь арбуз.
0: Получается. Ну, лёд, так, и... Слушай, а зачем замораживать это долго? Вот просто арбуз на этой. Приложил вот так вот половину арбуза к лицу.
1: Нет,
0: как
1: только...
0: к тортам, знаешь, так вот. И растер хорошенько. И это не хамство. Это определенно, как это сказать, спа.
1: Ритуал.
0: Да.
1: По вечерам. По этому же принципу не нужно выбрасывать арбузные корочки.
0: Да, это хорошие шляпы.
1: Они тоже прекрасно тонизируют.
0: Кстати говоря, вот я думаю, у тебя муж мотоцикл же купил.
1: Ну.
0: А зачем
1: так,
0: шлем?
1: Так, я так и знала, что сейчас мы до этого дойдем.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: вакцинация? Или действительно иммунитет в начале учебного года снижается? Так вот, что сделать? Как повысить иммунитет? Как поддержать его по науке несколькими интересными способами, чтобы ваши дети были здоровенькие? Это через первую четверть на ура. Расскажем буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает.

0: И в завершение ученые создали ткань, которая удерживает прохладу лучше белого хлопка. Получилось это у исследователей из Австралии и Китая. Ткань состоит из полиуретановых волокон с двумя сложными добавками. Новый материал в среднем отражает 87% солнечного излучения и при этом излучает 96% энергии в инфракрасном диапазоне. Проще говоря, тепло не задерживается в самом материале и быстро уходит в атмосферу. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 55 копеек, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Гомеле до плюс 23, в Гродно и Могилеве до 21 тепла, в Витебске и Минске 20 градусов, а выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Понимаешь,
1: как Дарт Вейдер? 100%.
0: Я не могу это повторить, да-да-да. Ну, слушай, возможно, тогда тебя отпустят с уроков пораньше. Но вообще-то дыхание супергероя – это когда ваш эмоциональный ребенок возвращается со школы, он чуть напряжен, понимаете, у него гормон кортизол стресса повышается, и понятно, что тогда могут какие-то вирусы цепляться. Нужно дать ему подышать. Техника называется воздушный шар. Мы надуваем живот на 4 счета, задерживаем дыхание и медленно сдуваем его на 4 счета. Ну, в общем, как будто бы вот...
1: Ну, так точно делают супергерои?
0: Да. Ну, дыхание супергероя. Ну, так называют специалисты-эксперты по детскому здоровью, такую вот возможность немножко перезарядиться. И еще один вариант – это домашняя тропа здоровья. Рассказываю, что такое тропа здоровья. Это такая система, когда вы кладете на пол разные предметы. Ну, где-то, не знаю, там какие-то деревянные палочки, где-то у вас там ковровое покрытие, где-то какая-то имитация гальки. И ваш ребенок, например, перед сном вот по этой тропе здоровья ходит босыми ножками. Ну и, соответственно, тоже начинает у него вот эта вся система иммунозащиты включаться. А с другой стороны, я подумала, а вот если, например, ваш ребенок очень любит лего и разбрасывает его в комнате, то такая тропа здоровья у вас всегда. И папа, ночью проснувшись, вот уже тоже чуть-чуть.
1: Тоже будет здоров.
0: Абсолютно верно. Всем здоровья и берегите своих детей.
2: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
3: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пепси и пепси без сахара – 3 рубля 49 копеек за 2 литра. Бумага туалетная «Вейро» – 5 рублей 99 копеек за 8 рулонов. «Маяк» – цены, которые радуют. Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
2: Радио «Юнистар». «Юнистар». Хит за хитом.

0: 7:24, шоу «Зарядная станция». Продолжим нашим утренним гороскопом. Как же провести сегодняшний день, чтобы все было хорошо? А в конце этого гороскопа, Саш, что у нас будет?
1: Мы назовем гороскоп. Гороскоп дня. Или как это называется?
0: Это называется счастливчик дня.
1: Знак зодиака, да, счастливчик дня.
0: Тот, кому сегодня, ну, вообще подфартило больше остальных, он может ничего не делать, а судьба сама будет так складывать ситуацию, что, понимаешь, будет радостно на душе.
1: Но это не точно.
0: Ну, ты подожди уже. Может быть и точно. Давай разбираться. Начнем с овнов традиционным. Кстати, овны будут то и дело сегодня вспоминать о финансовой стороне своих дел. И о необходимости как-то так придумать, чтобы на все хватило.
1: А у тельцов сегодня работоспособность может удивить даже их самих, не говоря уже о коллегах и близких людях.
0: Так вот это я дал. Близнецы, сегодня звезды советуют вам избегать большого внимания со стороны окружающих. Сегодня лучше по принципу тише воды, ниже травы.
1: А раки сегодня имеют все шансы столкнуться с таким редким и интересным явлением, как дежавю.
0: Ну, где-то я это уже видел, да, что-то я уже переживал. Львы необходимо настроиться на работу. Сделать это сегодня будет нелегко. День потребует концентрации внимания.
1: А девы будут сегодня стремиться к искреннему и настоящему общению. Поэтому будьте избирательны.
0: А бы с кем не надо, да, вот это? Хорошо, весы. Вам сегодня кажется, что вы всеми силами будете пытаться избежать конфликтов. Но конфликты, ну, просто сами вас находят.
1: Скорпионам сегодня рекомендуют не ставить никаких грандиозных задач.
0: Понятно. А стрельцы, внимание, ваши контакты с окружающими сегодня будут сведены к минимуму. А виноваты в этом вы сами.
1: А козероги сегодня будут играть в театре. То есть сегодня их день будет прям как выражение «вся жизнь – театр».
0: Добрый день, господа!
1: Приходи так на работу.
0: Зайду в офис. Водолей, тихий денечек обещают вам звезды. А лучше провести в каких-то домашних заботах. Лучше вот так спокойненько, легонечко. А если все-таки надо идти на работу, то и там тоже тихонечко.
1: Рыбы сегодня будут супер любопытными.
0: Ну что?
1: Они будут гореть желанием проникнуть в чужие тайны. Главное делать это аккуратно.
0: Давайте же определимся того самого счастливчика дня назовем, о котором говорили в начале. И сегодня это барабанная дробь. Это водолей. Водолей, день обещает.

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика». А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: «Стоматология Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734.

7:29, шоу «Зарядная станция». Будем продолжать, как отвлечься от бытовой рутины. Вот началась осень, школьный год тоже в самом разгаре. Ну и кто-то выбирает различные хобби для себя, да? Какое-то время, когда можно только на себя его потратить, чем-то интересным заняться. Однако, внимание, есть хобби, которые очень сильно мешают в личных отношениях. Некоторые из них даже разрушают семьи. В общем, что за такие страшные хобби? Чем заниматься точно нельзя? Расскажем буквально через 7 минут.

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by. Это была реклама.

Легендарный корпус БНТУ возле станции метро Борисовский тракт в Минске открылся накануне после капитального ремонта. Об этом сообщает Ньюсвай. Знаменитый архитектурный корабль был на реконструкции 5 лет. Ботанический сад в предстоящие выходные превратится в большую интерактивную научную площадку. Там пройдет фестиваль науки. В программе различные симуляторы, спутниковый дартс, сборка систем космического аппарата. Один из самых влиятельных бизнесменов мира Тим Кук покинул пост главы Apple после 15 лет руководства компании. Ее возглавит Джон Тернус. До этого он работал старшим вице-президентом

0: Так, о хобби поговорим, которыми, как правильно, нельзя заниматься, что
1: ли? Опасные хобби для семейной жизни.
0: Ну, давай, мама, рассказывай.
1: Маш, просто Полинка. Ладно, поехали. Первое, это какие-то цифровые хобби.
0: Цифровые хобби.
1: Что это такое? Ну, например, если ваш партнер обожает компьютерные игры. Все, погрузился туда, забылся. Или если ваша вторая половинка, например, решила вести блог. Да, она говорит, все, теперь я буду блогером, я буду рассказывать, как мы живем.

0: Жучки, пучки, тракачки, уже, все за мной.
1: Это уже не цифровое хобби, это...
0: Мухи, летите ко мне.
1: Это уже коллекционирование называется.
0: Да.
1: Причем это, кстати, тоже очень опасный вид хобби.
0: Тоже опасно,
1: да.
0: Коллекционирование.
1: Да, да, потому что это определенная финансовая черная дыра. Смотри, вот если начинает ваш партнер покупать какие-то редкие, дорогие вещи, да, ну, и ценность этих вещей понимает только он сам. Или, например, вот женщина, она вдруг начинает коллекционировать туфельки. Ты же понимаешь, что она коллекционировать
0: не будет? Нет, так просто зачем такие вещи коллекционировать? Я вот в детстве коллекционировал пробки от бутылок.
1: Угу.
0: Абсолютно, ну, не затратное хобби. Ходишь, собираешь.
1: Нет,
0: по
1: ну,
0: улице,
1: если ходишь,
0: и занятия есть.
1: Ну, если кто-то другой, понимаешь, как бы эти пробки. А если ты сам,
0: конечно,
1: то как
0: другой.
1: Будто бы затратное.
0: Нет, ты же... Пробочки должны были быть все разные, понимаешь? И мы собирали, ну, то есть, чтобы они повторок не было. Поэтому, как бы, те, которые у нас продаются, они быстро заканчивались. И ты искал уже экзотические какие-то завозные пробочки.
1: Сафронов, где ты это искал? Не будем углубляться в историю.
0: Где я это только не искал.
1: Ладно, и третий вид очень опасного хобби.
0: Завозные это... пробочки, да, интересно.
1: Хобби-одиночки.
0: Ну, муж вернулся из отпуска с завозной пробочкой.
1: Сафронов. Про хобби-одиночку очень быстро расскажу. Это когда ваш партнер один куда-то надолго уезжает. Ну, например, он любит рыбалку, да? И вот он уехал на трое суток с друзьями, понимаешь, куда-то там.
0: А потом, ну, если не соблюдать правила безопасности, на 40-е сутки друзья приехали... Ну,
1: в общем, поаккуратнее с хобби,
0: да,
1: вы
0: друзья,
1: уже поняли.
0: Пути очень аккуратно. Просто ты сейчас вот перечислила как бы так все, да?
1: Ну.
0: И я думаю, так а чем заниматься?
1: Ну как
0: бы
1: чем?
0: Ты без дела... Только не говори, что сейчас вот уборка, Лашка.
1: Нет, просто делай домашние задания с ребенком по вечерам. Нет.
2: Партнер шоу. Сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
3: Юнистар.

0: Играть будем, Полина?
1: Будем,
0: не,
1: будем.
0: Не, ну ты просто тут все хобби запретила 5 минут назад. Слушай, нет, сейчас скажешь, играть нельзя тоже.
1: Нет, в нашу игру обязательно нужно играть. Во-первых, это можно делать в одиночку, со своей второй половинкой или всем офисом, не имеет никакого значения. Но подарок классный мы тоже подготовили. Это чайная пара и запас заменителя сахара сусли и новинка сусли стевия. В нашей игре нужно будет просто остановить спойлер от Сафронова, если вы знаете, какой фильм он будет описывать.
0: Хорошо.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Красной от проспекта Машерова до Калинина, а также на Кабушкина от Убаревича до Партизанского проспекта.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Для детей старше 16 лет.
5: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника.

0: Аня Васильева. И этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему часовая стрелка движется слева направо и что такое эффект телескопа.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
2: шоу». Реклама.
3: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. «Белинвестбанк» предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. «Белинвестбанк». Вместе к большой цели.
2: Пора в Ома. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
3: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай современный телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией мини-LED с оплатой частями на 24 месяца всего от 133 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Это была реклама.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. 7.54. Самое время у нас играть.
1: Стоп-спойлер называется наша игра. Спойлерит традиционно Сафронов. Mm-hmm. Каждый может его остановить, если догадается, какой фильм так он подробно описывает. Название в Телеграм 29-610-9950. Подарок тому, кто окажется быстрее остальных.
0: Mm-hmm. Итак, минута на все про все. Поехали. Итак, мы видим

0: начинается допрос. Он расспрашивает его про конкретную дату. Мужчина говорит, что ему ничего не известно, ну и все. Собственно, мы не успели сегодня, не успели.
1: Да, не успели,
0: к
1: сожалению.
0: А кино классное на самом-то деле. Вот я думаю, что нужно посмотреть будет всем его, кто сегодня не угадал. А какие варианты неправильные пришли?
1: Самый популярный ответ – это «Зеленая миля». Таких ответов было много. Ну, а затем «Оппенгеймер», «Первый мститель», «Август», «Хитмен», «Чужой» и много других неверных ответов.
0: Фильм 2006 года «Жизнь других», немецкая драма детективная о слежке, о конспирологии. В общем-то, между прочим, в 2007 году фильм получил «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Так что гляньте, картина действительно любопытная. А кто у нас... А, у нас сегодня никто не выиграл.
1: Никто не выиграл, а, соответственно, чайную пару, запас заменителя сахара сусли, а еще новинку сусли стевия мы сохраним до завтрашнего дня. А мы напомним, что весь этот набор, чтобы легко, сладко, вкусно, выгодно и удобно проводить свои дни. Да, ведь сусли – это ноль калорий. А при этом ваши зубки остаются здоровыми, а улыбка красивой. Удобно брать с собой, можно использовать для выпечки, соусов и при заправке салатов. Сусли, живите всласть.
2: Рубрику представляет заменитель сахара сусли.
3: Сусли. Для мамы.
4: Сусли.
3: Для папы.
4: Для меня.
5: Сусли, живите всласть. Заменитель сахара.
6: Это Юнистар.
7: Юнистар. Astro, no.

0: Это утреннее шоу на Юнистар, а мы поговорим о чудесном исчезновении, которое произошло, между прочим, у нас в Беларуси. Где, в каком районе, Полина?
1: В Логойском.
0: В Логойском районе, то есть совсем недалеко. Ну вот что там исчезло, расскажем вам, причем внезапно исчезло. Через 7 минут все подробности узнаете.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Теперь моя очередь.
2: Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелекомшоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
5: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
6: Тогда и я побежала.
5: Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
0: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.

0: Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Гомеле до плюс 23, в Гродной и Могилеве до 21 тепла, в Витебске и Минске 20 градусов выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен. Индустрия. Франция.

0: История невероятного исчезновения прямо сейчас в шоу «Зарядная станция» на Unistar. 8 часов и 7 минут. Поговорим об этом. Давай, да. Полина, рассказывай.
1: Житель Логойского района удивился, потому что там за 2 дня исчез водоем. Вот еще буквально на выходных он был, а через 2 дня уже его нет.
2: Что же это такое?
1: Вода практически полностью ушла.
0: Ну, ты знаешь, не объясняется эта загадка никак?
1: Ну, слушай, там только теории могут быть какие-то.
0: Слушай, ну, мне кажется, что вообще это такая исчезновение стилистики новогодней. Ну вот смотри, когда ты вроде бы полноценно к празднику закупилась к Новому году. И мандарины, и конфеты, да, и все для салата.
1: И корочку даже баночка тихонечко лежит в уголочке.
0: А потом раз, открываешь шкаф.
1: Так.
0: Или холодильник. Там этого ничего уже нет. Ты идешь опять закупаться.
1: И корочки тоже?
0: И корочки тоже.
1: Ой, боже.
0: Муж вот так с икринкой сидит на щеке.
3: Говорит, не знаю, куда она садилась.
1: Вот. А я думала проще.
0: Или вот эффект тоже может быть. Это эффект вазочки с конфетами.
1: Как?
0: Когда стоит на столе вазочка с конфетами. Ты только с утра насыпала вазочку с конфетами. Да. 5 минут проходит, пусто. Нет. Где она вся? Да. И ребенок, ой, такой вот, знаешь, ты не понимаешь, что у него коричневое на щеке. То ли это шоколад,

0: то ли он... Вот. Скорее всего, что... А он говорит, я не знаю, где конфеты.
1: В общем, такая магия исчезновения.
0: Да, понимаешь? Или вот тоже бывает такое, что эффект мужчины исчезнувшего. Знаешь, какой?
1: Нет.
0: Вот когда он говорит, я через 5 минут, я за хлебом через 5 минут вернусь.
1: Так.
0: Все.
1: Ладно, Сафронов, я пойду своего привяжу. Ты пока чуть-чуть без меня, ладно? Очень опасные новости.
0: Можешь еще и придушить немножко, чтобы наверняка никуда не ходить.

0: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
1: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Корм для кошек «Феликс» – говядина, птица для котят – 7 рублей 89 копеек за 600 граммов. Сыр «Белорусский двор» – 10 рублей 99 копеек за 800 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
2: Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
3: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
3: Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы проснулись, друзья, и вам желаем легкого пробуждения.
1: Сафронов, ты уже давно вообще.
0: Ну, это ты давно, а я вот только что.
1: Второй глаз открываю.
0: Так что все нормально. У нас начинается рубрика «Непопулярное мнение». И историю сегодня нам прислала на сайт unistar.by Ирина. Она написала следующее. Вот ее подружка очень любит носить прям короткие юбки. Прям, ну... Как пишет Марина, ну, очень, вот много «о», ну, очень класс. Короткие юбки. Ну, пусть, да, у нее стройные, красивые ноги.
1: Вообще.
0: Да, у нее хорошая фигура.
1: Супер.
0: Но я считаю, что это не всегда уместно, пишет нам Ирина. И вообще, Ирина пишет, что у нее такое мнение. Короткая юбка – показатель того, что ты ищешь новые отношения.
1: Так, это интересно.
0: Ты открыт для знакомств.
1: Все понятно. Вот такое, непопулярное мнение, да, у Ирины. И мы решили уточнить у наших слушателей. А вы там что думаете по поводу этих коротких юбок? А согласны с такой позицией? Если у девушки юбка короткая, значит, она как бы ищет какие-то новые отношения. Да. Или же вы думаете, что это вообще никак не связано? Тогда ставьте дизлайк. В общем, мы разберемся, пальчик вверх или пальчик вниз. Нам в Телеграм отправляйте 29-610-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Притыцкого до Каменной Горки, а также на Якуба Колоса от Волгоградской до Сурганова.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила Бай, а также по телефону 76 77.
2: Это была

0: Друзья, подводим итоги нашего непопулярного мнения. Еще раз, мнение сегодня вот такое у нас было.
1: Ирина нам написала на сайте Unistarbuy. Кстати, вы тоже можете делиться вашими непопулярными мнениями у нас на сайте. Да. Ира пишет, если девушка носит короткую юбку, значит, она точно ищет новых отношений.
0: И вот у нас сегодня статистика сообщений следующая. 60% против, то есть не считают, что это так, но 40% все же утверждают, что это показатель. Я не знаю, вот, Полин, ты сама как думаешь, тема такая девчачья?
1: Слушай, я думаю, что нужно делать то, что тебе нравится. О, если у тебя фигура позволяет, и ты хороший, все, и вообще как-то оно все тебе по душе и по нраву, да, пожалуйста,
0: Другой вопрос, что, может быть, тут корректнее сказать, что не всегда, не в любой ситуации уместна такая одежда.
1: Это факт.
0: Ну, например, а что потом у воспитательницы удивляют, почему дети манную кашу не едят? Конечно, почему? Смотрят на длину юбки Зинаиды Павловны. Вот. То есть, а в целом, да, если ноги есть красивенькие, то чего их не показать, правильно?
1: Да, а любые девичьи ноги красивенькие.
0: Безусловно, Полина, конечно, с тобой я даже и не стану спорить. Зачем мне проблемы со здоровьем? Ведь страховка недавно закончилась.
1: Скоро зима, поэтому давайте юбки чуточку длиннее. Зарядная станция.
2: Рубрика представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
4: Вы слушаете
2: «Радио Юнистар».

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика».
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7734. Улыбайтесь, люди, шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный

0: Да, друзья мои, все-таки 2 сентября не первое.
1: Угу, а 3 тоже не второе.
0: В общем. Да. И осень, не лето.
1: Да, и зима, не
2: и Петя,
1: весна.
2: Не Петя.
1: Кстати, Петя, Петя.
0: Нет, это на месте. Полина, Петя, Петя, Саша. Саша, а зарядная станция — это зарядная станция.
1: Да,
0: все нормально.
1: Будем делиться классными новостями. Уже буквально через 7 минут. Совсем скоро у нас новости.
3: Реклама. Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: 2000 метров над уровнем моря.
6: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
5: Самый опасный горный маршрут на планете.
7: На такой высоте даже страху некуда деться.
5: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
8: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
5: 16+.
9: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
12: Карта «Халва» теперь на Вайлдберрис со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
5: МТ-банк.
10: Это была реклама.
13: Доброе утро. В Беларуси 8.28. Сейчас новости коротко. В Минске начали проектировать первый участок 4-й линии метро. Изначально его хотели строить от станции площадь Бангалор в сторону Академии наук, но выбрали противоположное направление, в сторону Харьковской, так как это более востребовано. Получить шведскую визу можно будет, не выезжая из страны. Заявление теперь принимает посольство Венгрии в Минске. Процедура включает заполнение анкеты, сбор биометрических данных и оплату консульского сбора. До конца года в Гродно откроют сразу 3 новые гостиницы. Они появятся на улицах Фестивальной, Менделеева и Суворова. После масштабного обновления посетители должен принять и аквацентр «Лазурный». Исследователи из Южной Кореи создали акустику, которая может направлять звук конкретному человеку в комнате. После внедрения на рынок эта технология позволит пассажирам самолетов или поездов слушать персонализированные объявления или контент, не мешая соседям. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Гомеле до плюс 23, в Гродно и Могилеве до 21 тепла, в Витебске и Минске 20 градусов, а выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

бесит коллега, улыбнитесь ему. Пусть думает, что вы что-то задумали. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар.

0: 8 часов и 35 минут. Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар.
1: Приятная новость для всех сладкоежек.
0: Какая?
1: Рассказываем. Ученые создали подсластители, которые в 3500 раз слаще сахара.
0: Да.
1: Ты представляешь?
0: В 3500 раз слаще сахара. Да, зачем его создавать? В каждом офисе такой можно найти подсластитель.
1: Ты о чем сейчас?
0: Ну, это о том, когда ты приходишь, понимаешь, что вот отвратительно на тебе новый наряд сидит.
1: Так.
0: А в кабинете бухгалтерии Зинаида Ивановна говорит: ой, как вы невероятно выглядите, Полина. Такая, вы такая милашка. Вы так похорошели. Похудели, наверное, да?
1: В общем, работает.
0: А ты понимаешь, что у тебя плюс 3 килограмма за выходные, а она тебе говорит: такая стройная фигура, такая талия узкая. Ты понимаешь, что ты талию свою уже не видела полгода, где она, эта талия была, гуляла. Вот. Вот такой вот подсластитель, знаешь. Или когда тоже бывает, знаешь, вот девчонки там, подруги,

подружки. Ой, какого ты мужчину. Ой, выцепила, какой у тебя мужчина классный, супер. А сама думает, боже ты мой, как слушай, она могла? Он же, у него же три подбородка. Господи ты. И с подругой потом обсуждаешь.

0: живу. Мой муж каждый раз, когда возвращается из тренажерного зала, я говорю: «О, вот это мускулы, боже, боже, поиграй». Понимаешь? Но мне не жалко, ему приятно.
1: А ты музыку индийскую включаешь, когда он прессом играть начинает?
0: Да-да-да.
1: Когда танец получается.
0: Да, у нас свой дома.
1: Или вот тоже сейчас школа началась, будут приходить со школы школьники и говорят: «Да не, нормальная оценка, хорошая».
0: В общем,
1: четверка крепкая.
0: Чичица харка родителям, да, по десятибалльной.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Вы слушаете.
3: Радио Юнистар.

0: 8 часов 41 минута, у нас начинается рубрика «Говорит страна». Вот, знаете, друзья мои, лето прошло, мы о нем будем только вспоминать. А вот что сказать своей второй половине, если на фото в соцсетях с подписью «Лучшие воспоминания о лете» ты с другой девушкой?
1: Откуда в твоей голове эти мысли?
0: Не знаю я.
1: Какие-то жизненные, нет?
0: Ну вот да, вот кто-то разместил фотографию в соцсетях, подпись «Лучшие воспоминания о лете», а там вы и... Не ваш муж и не ваша жена. Посторонний человек с вами вместе.
1: Так, ждем ваши оригинальные ответы. Только голосовые сообщения принимаем в Телеграм. Гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» разыгрываем. И давай еще раз вопрос.
0: Что сказать своей второй половинке, если на фото в соцсетях с подписью «Лучшие воспоминания о лете» на ней не она или не он? А другой человек.
1: Может, как-то выкрутиться, может, ждем ваши варианты.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможно.

0: Реклама.
1: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
2: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. infobus.by. Огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by. Телефон плюс 375-33-390-00-07.
3: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
5: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Сыр классический «Брест-Литовск» 9 рублей 99 копеек за 500 граммов. Порошок для стирки «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. У нас прямо сейчас рубрика «Говорит страна». Мы подводим итоги. Вопрос сегодня задавали вот такой.
1: Что сказать своей второй половинке, если над фотографией с подписью «Как я провел лето» вы с другим или с другой?
0: Да, ну давайте посмотрим, что нам советуют. Андрей с таким вот сообщением.
2: Да, там деньги давали, чтобы просто со мной сфотографироваться. Ну, не отказываться же. Все в семью.
1: Ну, хорошо.
0: Как с обезьянкой. Так, Алексей.
3: Жизнь она такая, не без ошибок, конечно.
0: Так, и Екатерина.
4: Потому что ты не воспоминание.

0: ты моя настоящая.
1: Но.
2: Понял, Саша, что сказать.
3: Я давно понял, что сказать.
1: И ты уже вещи собрал, да? Я думаю, что чемодан тут. И Андрей, и Катя, мне очень нравится. Выбирай собрано сегодня.
2: Ну, давай Катерине.
1: Давай, Катюш, все, вы наша победительница. Сегодня гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы» ваша.
4: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
5: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
6: Это «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Вы слушаете утреннее шоу на Юнистар, а мы продолжим его прекрасной, замечательно познавательной рубрикой «Словарный запас».
1: Да, Саша Романов подготовил какое-то интересное слово. Какое?
2: А почему ты стоишь, Поля?
1: Потому что я считаю, когда учитель говорит, нужно вставать.
2: Сегодня расскажу, каким красивым французским словом можно заменить «да ладно» или «я в шоке».
0: Красивым французским словом для этого, понятно? Будешь теперь, когда на Комаровку приходить цену спрашивать, ты будешь говорить не «да ладно».
1: Я раньше просто «мерси» говорила.
0: Вот сейчас у тебя пополнится словарный запас. Через 7 минут узнаем.
1: Да, Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
2: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Медицинская лаборатория «Профлабдиагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
4: Это была...

Доброе утро. В Беларуси 8.59. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко надеется, что Шанхайская организация сотрудничества займет одно из ключевых мест в мире. Об этом белорусский лидер заявил вчера на полях саммита ШОС в Бишкеке, сообщает Белта. Глава белорусского государства отметил, что нужно внимательно прислушаться к тому, что говорил на саммите в своем выступлении председатель КНР Си Цзиньпин, что без ШОС не может быть никакого телодвижения в мире. В Минске начали проектировать первый участок 4-й линии метро. Изначально его хотели строить от станции площадь Бангалор в сторону

0: реализована. В силе также планы довести третью линию метро до Зеленого Луга. Будущая станция Логойская может войти в мультимодальный маршрут, на котором другой транспорт доставляет людей из Логойска к метро и обратно, сообщают Минск Новости. С ноября белорусам для въезда в Казахстан нужно будет платное электронное разрешение. Новую систему уже тестируют, а с середины декабря она станет обязательной для всех видов транспорта – самолетов, поездов, машин и даже паромов. С 1 ноября электронное разрешение будет обязательным для авиапассажиров, а с 15 понадобится при въезде через сухопутные границы ЕАЭС. Если оформить разрешение на въезд минимум за 72 часа, то это будет стоить около 26 белорусских рублей, если платить на границе – 51 рубль. И в завершение, в спортзал можно больше не ходить. Китайские ученые создали мышечные биоимпланты, которые тренируются сами. Они называются миографты. Опыты показали, что если пересадить под кожу мышечные клетки, которые выращены из стволовых, то они соберутся в организованную ткань, обрастут сосудами и будут сами работать месяцами без внешней стимуляции. А это значит, что вырастет плотность ткани, выносливость и сила, а также когнитивные способности. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 55 копеек, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диасмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диасмин ЛФ. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
0: По информации «Погода Бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Гомеле до плюс 23, в Гродно и Могилеве до 21 тепла, в Витебске и Минске 20 градусов выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Нет,
1: отличный скороговорка. Или простыми словами, были в шоке, или ошеломлены, или в ступоре еще.
2: Но то есть фрапировать это...
0: От приятного что-то, да?
1: Быть в шоке. Это быть, да, быть в шоке, если простым языком.
3: Понятно.
1: Изначально слово появилось во Франции, его использовали в буквальном смысле, например, как ударить в барабан или постучать в дверь, а также на кухне. Фраппе до сих пор означает охлажденный напиток, будто ударенный льдом.
3: Точно, угу. Слушай, а это получается вот этот, когда ты у бариста заказываешь фраппе, это получается ты...
0: У Бориса.
3: У бариста. У Бориса я ничего не заказывал.
1: Скажи.
3: Последний раз в 97-м на Ждановиче.
0: Фраппировать. А у меня вопрос, можно сразу? Это только всегда в хорошем смысле или в плохом тоже может быть?
1: В плохом тоже может быть.
0: Может быть, женщины после комплиментов тогда были фраппированы в другом смысле.
3: Нет, женщины были фраппированы в приятном смысле, а мужья не всегда.
0: Так, ну
1: рассказывай. Сказать «я фраппирован» гораздо изящнее, чем «я в шоке».
0: О, господи, я фраппирован, я фраппирован.
1: Ну, что-то вроде этого, да.
3: Хорошо,
1: приведу небольшой пример. Прихожу сегодня утром в студию, и пока тебя нет. Да, пока ты еще не доехал. А Полина мне комплименты делает. Мол, что-то я сегодня выгляжу хорошо, там похудел, что-то в этом роде. Я ей ответил, что, конечно, я очень глубоко фраппирован, но за утренним чаем я не пойду.
3: А Полина посмотрела, думает, в каком месте он фраппирован, интересно.
0: Покружись.
4: Это радио Юнистар.

0: а также на Якуба Колоса от Волгоградской до Сурганова.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: 2000 метров над уровнем моря.
4: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
1: Самый опасный горный маршрут на планете.
5: На такой высоте даже страху некуда деться.
1: «Вышка 2». Только в кино. С 3 сентября.
6: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
1: 16+.
7: Твоя осень с Мегатоп.

0: Да, здравствуйте.
1: С прошедшим вас праздником, Анна.
0: Спасибо большое.
1: Как вас ваши ученики поздравили вчера?
0: Сказали, что они рады меня видеть, они счастливы и скучали по моему опыту больше всех.
1: Но вы
2: поверили им?
1: Уловили в их словах лесть?
0: Нет, это было искренне.
1: Искренне. Ну, учебный год покажет. Ладно, надеемся, что все искренне. Хорошо, смотрите, Аня, сейчас будем играть с вами. Выберем букву для вас, и вы будете отвечать на вопросы. Сложность ваших ответов в том, что отвечать можно только словами на ту букву, которая выпадет. Хорошо? Другие буквы на другие слова использовать нельзя. Ситуация будет классическая. Студент ваш приходит к вам с просьбой оценку ему улучшить. Вот так. Сейчас узнаем только, на какую букву вы будете отвечать. Буква М. Мама.
0: Мама. Понятно.
1: Хорошо. Ну что, пробуем?
0: Да.
1: Давайте, поехали.
2: Давай.
1: О, а как вас по отчеству, Анна? Анна?
0: Мамаевна.
1: Мамаевна, я думал, Михайловна, ну ладно. Анна Мамаевна, слушайте, такое дело, оценку бы мне повыше, можно?
0: Можно.
1: А что мне нужно для этого сделать?
0: Много читать. Много.
1: Много. Ну, давайте хотя бы из много перечислите мне хотя бы три дела, которые вы хотите, чтобы я для вас сделал. Я сделаю прямо сейчас. Нет, этого я делать не буду. Давайте что-нибудь другое.
0: Молоко.

0: Миниатюру я вам покажу, а вот что мы будем делать с молоком и маслом, большой вопрос.
1: Блин.
0: Слушайте, а что вы, кстати, умеете готовить, Анна? Как
1: Мамаевна.
0: Мамаевна. Что вы умеете готовить из молока и масла?
2: Мамлет.
0: Ну, хорошо.
1: Такой учитель английского, который с русским не очень.
0: Ну, прекрасно, вы справились сегодня. Подарок 100% ваш.
1: Да, поздравляем вас, Аня. И с началом учебного года тоже вам воодушевляющий подарок от центра молодости Yellow Birds. Релакс-программы, детокс-похудение, спа, здесь ленивая кардио, Новокулайф, массаж буковыми роликами, обертывание, сауна в термоодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
3: Рубрику представляє Центр пригажості і корекції фігури Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой, гляди, какая прыгожая рыбка иде. Яскравая, вытанженная. Ох, сябра мой, здаецца, я пропадаю.
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, якія вертаются с Yellow Birds. Центры молодости и коррекции фигуры. Yellow Birds – это тое, что працует. Телефонуй 1-338-38-39.
6: Юнистар. Хит за хитом.

0: препарат Пробакталор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
3: Станция 9:27. Утреннее шоу вместе с вами, друзья. У нас впереди много нелепых заголовков.
4: Нет, ну много. Ты так тоже не говори. 3 я всего нашла.
3: Слушай, ну 3 это немало.
4: Ну,
3: вот,
4: согласна.
3: Ты как женщина, которая уже не первый год в браке, должна это понимать.
4: Да, да. Так, ладно, давай от наших фантазий к нашим реалиям. Заголовки озвучиваю я, комментирует все Сафронов. Хочется сделать это смешно, чтобы рабочий день был чуточку веселее.
3: Да.
4: Такой план у нас через 7 минут.

0: Реклама.
1: Samsung Фестиваль в пятом элементе. Скидки до 40% на смартфоны Samsung. Успей купить по суперцене до 14 сентября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
2: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
2: АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в Минске

В Беларуси 9:29. Сейчас новости коротко. В Беларуси появилась новая схема мошенничества. Она рассчитана на пенсионеров. Звонят якобы сотрудники райисполкома и просят установить на смартфон различные приложения. Надо завершить вызов и заблокировать номер, с которого вам звонили, сообщает ОНТ. С ноября белорусам для въезда в Казахстан нужно будет платное электронное разрешение. Новую систему уже тестируют, а с середины декабря она станет обязательной для всех видов транспорта – самолетов, поездов, машин и даже паромов. В это воскресенье в столице пройдет Минский полумарафон. В это время на территории стадиона «Динамо» будут работать различные развлекательные площадки для детей и взрослых. Движение транспорта будет ограничено. Подробности есть в сети. Президент США заявил, что уничтожит Иран в случае новых атак с его стороны. Американский лидер утверждает, что США специально дождались почти полного восстановления иранской радиолокационной системы, после чего вновь нанесли по ней удар. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Гомеле до плюс 23, в Гродно и Могилеве до 21 тепла, в Витебске и Минске 20 градусов выше нуля. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

Начальник уже что-то пишет. А вы еще переставляете будильник? Зарядная станция. И пусть весь мир подождет.

0: Так, друзья мои, время нелепых заголовков. Полина Летова нашла три, как обычно,
1: да,
0: в интернете.
1: Да. Но Сафронов, как обычно, будет все комментировать.
0: Попробуем.
1: Первый.
0: Давай.
1: Жители Колорадо выбрали самого толстого сурка. Конкурс придумали ради помощи исследователям.
0: И помощи тем, кто думает, что он или она поправились.
1: Да ладно,
0: смотри на сурка.
1: Хорошо. Второй. Россиян научили есть сгущенку.
0: Ой, еще бы кто-нибудь показал бы, как так правильно открывать эти стаканчики с йогуртом и со сливками.
1: Хорошо.
0: Чтобы не заляпаться.
1: Ну и банка со сгущенкой тоже не просто открывается.
0: Кстати, да.
1: Там тоже вопросы. А, третий. В США сбежавшие козы решили прокатиться на автобусе.
0: Мне почему-то видится, что они в это время пели «Карусель, карусель».
2: Партнер шоу «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
3: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пепси и пепси без сахара 3 рубля 49 копеек за 2 литра. Бумага туалетная «Вейро» 5 рублей 99 копеек за 8 рулонов. «Маяк». Цены, которые радуют. Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 20.
2: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Не голос или
1: нет,
0: звезд?
1: Слушать звезды, конечно, астрологов. У нас же самый точный, самый верный гороскоп. Вот все, кто наш гороскоп слушает, все так или иначе вот нам присылают постоянно сообщение, что бизнес в гору пошел, там заработок увеличился.
0: А нам иногда присылают сообщение: а давайте сегодня Козерог будет самым счастливым знаком зодиака. Но так это, ребят, не работает. У нас все честно.
1: Через 5 минут наш утренний гороскоп, все как и обещали.
0: Да, и счастливчика дня назовем.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Магистральной до Партизанского проспекта, а также на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
1: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему часовая стрелка движется слева направо и что такое эффект телескопа.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то
2: шоу». Реклама.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться.

0: Вот и он, вот и он, наш любимый.
1: Ну, гороскоп как-то не в рифму.
0: Ну, понятно, что не в рифму, но ты правильно слово подобрала. Гороскоп действительно 9 часов 51 минута, зарядная станция, утренний гороскоп. Давай начинать.
1: Да, и счастливчика дня мы еще назовем в конце. Да, вот Овну сегодня предстоит вспомнить о финансовой стороне своих дел. Это вовсе не означает, что вас ждут какие-то проблемы с деньгами. Просто ситуация требует уделить этому внимание.
0: Тельцы, вам сегодня нужно идти на риск. Помните, что риск – это что, Полина?
1: Дело...
0: Какое?
1: Большое.
0: Благородное.
1: Но большое.
0: Ты как первоклассник, который... Вернее, не первоклассник, а школьник, который все забыл за лето.
1: Да, да, не исключено.
0: Давай дальше.
1: Близнецы. Сегодня звезды советуют вам избегать слишком большого внимания со стороны окружающих. День вообще не склоняет к тому, чтобы вы проявляли себя в каком-либо свете. Лучше тише воды, ниже травы.
0: Раки. Сегодня можете вы столкнуться, ребята, с какими-то неожиданными затруднениями, причем в тех местах и тех ситуациях, в которых вообще этих затруднений не ждали и не предвидели. Но астрологи говорят, что не переживайте, с любыми затруднениями вы, раки, сегодня справитесь.
1: А вот Льву сегодня нужно настроиться на работу. День потребует концентрации внимания, умения справляться с большим количеством дел. Но сделать это сегодня будет Львам ой как нелегко.
0: Девы, сегодня вам все нипочем, что бы ни говорили. Коллеги,
1: а это почем?
0: Нипочем. Короче, вы сегодня такие немножко непослушные.
1: Да. Весы сегодня будут всеми силами пытаться избежать конфликтов, но, как ни странно, конфликты вас все равно найдут.
0: О, как.
1: Вы как будто бы это уже...

0: общий язык абсолютно с любым человеком. Такой вы коммуникатор сегодня прекрасный. И если вот понимаете в офисе, друзья, что у вас есть скорпионы, а с кем-то не можете договориться, приглашайте скорпионов, они сегодня все решат.
1: А вот стрельцы с точностью, да, наоборот. Коммуникаторы, они сегодня вообще никакие. И вообще захочется свести общение с окружающими к минимуму. Постарайтесь это сделать, у вас точно все получится.
0: Козероги, вы сегодня ребята, которые будут возлагать большие планы и надежды на этот день. И не переживайте, если получится немножко меньше, чем вы себе там запланируете. Все равно день пройдет неплохо.
1: А Водолею звезды обещают день тихий. Лучше провести его в домашних заботах. Даже в строительстве планов. Можете затеять уборку, разложить вещи по полочкам. Это принесет удовольствие.
0: Рыбы, любые неурядицы сегодня будут разрешаться сами собой. Без даже вашего участия. Кто же у нас главный счастливчик?

0: Партнер шоу «Стоматология Стомика».
1: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
2: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможно, противопоказания и побочные эффекты.
4: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И у нас впереди утренний дайджест, в котором мы все самое любопытное для вас еще раз повторим.
5: Да, чтобы вы ничего не пропустили и всегда были в курсе последних новостей. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

0: то только с автономией.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
1: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира — торговые сети Гиппо и Белмаркет.
5: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 2.

0: Доброе утро. В Беларуси 9:59. С новостями Александр Романов. В Беларуси появилась новая схема мошенничества. Она рассчитана на пенсионеров. Человеку поступает звонок якобы от сотрудника райисполкома. Говорят, что недосчитали 10 месяцев стажа для пенсии, поэтому надо прийти в исполком с паспортом и трудовой. Мошенник предлагает установить на смартфон специальное приложение, которое, по легенде, должно отслеживать ход дела по перерасчету пенсионных выплат. Делать этого категорически нельзя. Надо завершить вызов и заблокировать номер, с которого вам звонили, сообщает ОНТ. Минск на следующей неделе отпразднует День города. Уже в это воскресенье в столице пройдет Минский полумарафон. В это время на территории стадиона «Динамо» будут работать различные развлекательные площадки для детей и взрослых. 12 сентября состоится основной праздник. У музея Великой Отечественной войны откроется фестиваль «Историческая реконструкция», а у Дворца спорта состоится концерт, который завершится праздничным фейерверком в 23:00, сообщает «Белта». Президент США заявил, что уничтожит Иран в случае новых атак с его стороны. Дональд Трамп назвал их действия безумными и глупыми. Американский лидер утверждает, что США специально дождались почти полного восстановления иранской радиолокационной системы, после чего вновь нанесли по ней удар. Глава Белого дома отметил, что сомневается в перспективах достижения мирного соглашения с Исламской Республикой. И в завершении исследователи из Южной Кореи создали акустику, которая может направить звук конкретному человеку в комнате. Команда объединила метаматериалы в одном ультразвуковом преобразователе. Они подавляют нежелательные колебания на определенных частотах и предотвращают утечку звука в стороны. Метаматериалы можно напечатать на 3D-принтере. После внедрения на рынок эта технология позволит пассажирам самолетов или поездов слушать персонализированные объявления или контент, не мешая соседям. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 55 копеек, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Гомеле до плюс 23, в Гродно и Могилеве до 21 тепла, в Витебске и Минске 20 градусов выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
5: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен. Индустрия Франция.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, друзья мои. Утренний дайджест. Все самое яркое, любопытное, интересное мы вспоминаем.
1: Да-да. Мне очень понравилась история про то, как поддержать иммунитет ребенка в начале учебного года.
0: Да, вот полезная штука. Мне же тоже понравилась.
1: У всех сразу начинается вот это нос, там, заложенность. Так вот, кто-то по правде.
0: Да.
1: Очень мне понравилась идея с домашней тропой здоровья. Это когда ребенок приходит после напряженного рабочего дня, да, или перед сном, или сразу после школы. Ты делаешь ему такую тропу здоровья, где есть какие-то деревянные палочки, какое-то там покрытие необычное, там травяное или соломки насыпали, листиков. Потом имитация гальки. И вот ребенок ходит ножками и расслабляется. Иммунитет такой
0: крепкий. Ясно. Я-то думал, что когда меня в детстве на горох ставили, что это наказание.
1: Это тропа здоровья. Ну что
0: понятно,
1: ты?
0: Понятно. Гречка еще может тоже использоваться.
1: Да,
0: хорошо.
1: Да.
0: Слушайте, а мне вот сегодня понравилась новость про новый подсластитель, который создали. И ученые из Китая. И он, представляешь, в 3000 раз слаще сахара.
1: Ну, что там такой прям сахарный не нужен?
0: Ну, может и не нужен, конечно, потому что и так в каждом офисе есть такой подсластитель, который, когда ты приходишь, понимаешь, что после отпуска плюс 7 кг, а тебе Зинаида Павловна говорит, ой, как ты, Полиночка, выглядишь прекрасно. Слушай, похудела, наверное. Да, у тебя щека в дверь не входит.
1: Неважно, все равно это очень приятно.
0: Да,
1: правда.
0: Согласен.

0: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп».
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
2: Юнистар.
3: Юнистар. Хит за хитом.

0: Утреннее шоу, 10 часов 11 минут, и у нас ставки на хит начинаются. У нас с Полиной есть по песне, по хиту, а вы можете любой из этих хитов выбрать. Мы их опишем, а вы в Телеграм голосуйте, пишите Сафронов или Летова, и таким образом выбираете одну из наших песен.
1: У меня сегодня очень противоречивая песня, потому что я сама вот такое не очень люблю, вот эти непонятные страдания, когда, ой, она мне обещала, а потом она меня обманула, ай-яй-яй. Вот это все мне не нравится, если честно. Но вот как-то в песне, вот в этой вот, которую я сегодня выбрала и понесла, как-то все так ладненько-складненько сложилось, что несмотря на то, что перевод текста именно такой, про вот эти страдания, звучит очень даже хорошо. Пишите Летова в Телеграм, послушаем вместе 29-610-9950.
0: Да, а у меня вот, помнишь песню, что-то там в ТикТоке играла, там что-то «Дарите девушкам цветы»?
1: Да, да.
0: Так вот,
1: да.
0: Ее не будет. Но песню я принес действительно про цветы, потому что я подумал, ну вчера столько букетов было по улицам, носилось, что... Кстати, вчера очень интересную картину наблюдал возле магазина. Я припарковался, там цветочный, значит, магазинчик большой. И в сторону этого магазина, там с 6 или с 5 букетами, идет, видно, что учительница, потому что она...
1: Ну, в сторону магазина идет учительница с
0: букетом. Я думаю, сдавать, что ли?

0: старше 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему часовая стрелка движется слева направо и что такое эффект телескопа.
1: Наконец-то шоу на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
3: Наконец-то шоу.
2: Реклама.

0: Ай, как здорово, обманул меня. Ну хорошо, полная версия хита совсем скоро.
1: До завтра, друзья.
0: Да, Петр Сафронов, Полина Ретл, Саша Роман. Пока. Зарядная
2: станция. Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
3: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
0: Остался всего один рекламный ролик. Минская.

0: Это была реклама.
1: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.

0: дальше. Хит за хитом. Среда, 2 сентября за окном, вы в компании Юнистар. Меня зовут Саша Козырев, ну а в голове у многих опять мысли. Почему снова дождь? Как же хочется насладиться той осенью, которую нам рисуют в фильмах. Золотые деревья, гулять по парку, тепло, солнечно. Но у кино есть своя магия. Классные постановщики могут создать зиму даже летом. Зимой поставить локацию так, что вы не догадаетесь, что актеру холодно. Поэтому сегодня предлагаю побыть немного постановщиком своего окружения. Ну а мы же подберем саундтреки для вашего класса. Классного мини-сериала под названием «Среда». «Sad Girl» от Бибер Экс и Дэвида Гетта в эфире «Юнистар». Зиверт «Эгоистка». «Feel This Moment» от Питбуля и Кристины Гиллеры уже скоро. Но для начала узнаем актуальные новости и узнаем, что обещают нам синоптики на сегодня.
1: Реклама.
2: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
4: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся.

0: Доброе утро. В Беларуси 11.00. С новостями Александр Романов. В Минске начали проектировать первый участок 4-й линии метро. Изначально его хотели строить от станции Площадь Бангалор в сторону Академии наук, но выбрали противоположное направление, в сторону Харьковской, так как это более востребовано. В силе также планы довести 3-ю линию метро до Зеленого Луга. Будущая станция Логойская может войти в мультимодальный маршрут, на котором другой транспорт доставляет людей из Логойска к метро и обратно, сообщают Минск-Новости. С ноября белорусам для въезда в Казахстан нужно будет платное электронное разрешение. Новую систему уже тестируют, а с середины декабря она станет обязательной для всех видов транспорта – самолетов, поездов, машин и даже паромов. С 1 ноября электронное разрешение будет обязательным для авиапассажиров, а с 15-го понадобится при въезде через сухопутные границы ЕАЭС. Если оформить разрешение на въезд минимум за 72 часа, то это будет стоить около 26 белорусских рублей, если платить на границе – 51 рубль. Ботанический сад в предстоящие выходные превратится в большую интерактивную научную площадку. Там пройдет фестиваль науки. В программе различные симуляторы, спутниковый дартс, сборка макета систем космического аппарата. И в завершение, тараканов-киборгов создали ученые из Австралии. Насекомыми можно дистанционно управлять, а на их спину устанавливать камеры или автоматические шприцы. В перспективе такие киборги смогут первыми добираться до людей под завалами или в других местах, куда спасатели физически не могут проникнуть. При этом управлять тараканом и принимать решение об уколе будет человек. Разработчики планируют внедрить таких насекомых в реальные спасательные операции в течение 5-10 лет. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 55 копеек, доллар США 3 рубля 6 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диасмин ЛФ.
2: Посмотрите на небо. Звезды, планеты, Млечный Путь. Наша Вселенная расширяется.
3: Как и вены на ногах.
2: Посмотрите на Диасмин ЛФ.
4: Диасмин ЛФ помогает уменьшить ощущение тяжести, усталости и боль в ногах при венолимфатической недостаточности. Диасмин ЛФ уменьшает венозный застой. Диасмин ЛФ – всего одна таблетка в день.
5: Реклама лекарственных препаратов имеется противопоказания и нежелательной реакции. Противопоказан детям до 18 лет перед применением. Знакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Экфарм Беларусь».
0: По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен небольшой дождь. В Бресте и Гомеле до плюс 23, в Гродно и Могилеве до 21 тепла. В Витебске и Минске 20 градусов выше нуля. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Среда, середина недели – это самое место, где ты уже не помнишь, как вообще начиналась неделя, но до пятницы еще далеко. Знаете, есть такая штука – в понедельник все кажется важным, в пятницу все кажется терпимым, а вот в среду мозг честно оценивает задачи. Без розовых очков, без усталого – да ладно. Именно поэтому среда – парадоксально лучший день для сложных решений. Вот чем мы с вами и займемся в ближайшее время. Но без музыки это все неинтересно. Поэтому слушаем в эфире Unistar «Хит за хитом». J5 Find a Way в ближайшие минуты.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Вот поэты.

0: 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
3: Дорогая, купил путевки в Египет.
4: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
3: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
4: Никто не останется без подарков.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Компьютерное кресло. Всего за 65 рублей.
5: АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Это была реклама.

0: Хит за хитом в эфире Unistar приближает нас к долгожданным выходным, ну а хит Strangers от Кенни Грейс напоминает о цикличности и мимолетности современных отношений, в которых люди быстро сближаются, но затем также стремительно становятся друг другу чужими. И знаете, это относится не только к личной жизни, но и к рабочим обязанностям. Вот есть среди вас коллеги, которые не успели прийти на работу, а уже ищут замену. Да, современные тенденции, они такие. Поэтому неважно, чем вы занимаетесь, поиском работы, с головой в рутинных задачах или за рулем машины, я с вами. Меня зовут Саша Козырев, а в эфире Unistar мы ждем хит Pay to Exist от Brax XTM. Мод споет «Одинок.нет».
1: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя.
0: Через минуту погрузимся в классный французский хит от Amel Band. Но для начала отправимся расследовать очередное звериное дело.
2: Для детей старше 16 лет. Звериное дело на Юнистар.
3: Партнер программы «Корм для кошек и собак» «Уника».
4: «Уника? Уника? Уника?»
3: Ищите уникальный корм для вашего питомца? Приготовленный в Италии из отборного мяса корма «Уника». То, что вам нужно. Официальный дистрибьютор Республики Беларусь, компания «Ветторг-партнер».
5: Привет! Сегодня слушаете дело о персидском коте Марсике. Его хозяйка в недоумении. Любимец вылизывает свою шерсть буквально до лысин и ранок. Кот умывается днями и ночами напролет. Почему? Дело расследует звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач-терапевт Инна. Так что же с Марсиком? Это его гигиеническая сверхточность или опасный стресс?
6: Это может быть психогенная аллопеция, например, она бывает от того, что сменилась обстановка. Переезд или дома появился еще один питомец. Иногда такое случается, когда ребенок появился в доме. Тогда просто постарайтесь окружить своего питомца заботой. Например, чаще с ним играть. Если дело в переезде, то нужно попытаться обставить место питомца теми вещами, которые хорошо ему знакомы. Но если не поможет, то доктор назначит успокоительное. Но есть и другая причина такого поведения.

0: Это может быть зуд, который вызван скрытой аллергией на блох или какие-то компоненты корма. Вот тут точно нужно посоветоваться с доктором, потому что вылизывание доранок – это верный признак того, что питомцу нужна помощь специалиста.
1: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
2: Звериное дело.
3: Реклама.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Это была реклама.

0: Pay to Exist от Brax XTN в эфире не старый. Знаете, главный посыл хита заложен в его названии. Pay to Exist переводится как «мне платят за то, что я просто существую». Судя по соцсетям, часто эту песню используют как инструмент для медитации, знаете, такой психологической разгрузки. Ведь один из тех выводов, которые она нам дарит, это отказ от синдрома самозванца. Что мы с вами ценны сами по себе, а не только тогда, когда продуктивны 24/7. Или находимся в бесконечной гонке за успехом. Поэтому советую переслушать этот хит, вдуматься, о чем там поется. Ну и если есть минутка, предлагаю оставаться с нами в одной компании, потому что впереди еще больше классных хитов со смыслом. Fast Boy и Music Sound уже скоро. Уверен, что этот хит сделает нашу с вами среду чуть ярче и легче. Послушаем «Зачем» от Five Star Family. В начале музыкального часа споет Pink. Но перед тем, как мы продолжим с вами наше музыкальное путешествие, мы узнаем актуальные новости и то, что обещают нам синоптики.
1: Реклама.
2: Учись и играй с ноутбуком Mindband X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindband X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 7677.
3: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
4: Национальный оркестр

0: Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу «Эстрадный суперхит». Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
4: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Добрый день, в Беларуси 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. На Беларусь идут атлантические циклоны. Они несут дожди и понижение температуры. Такая погода сохранится минимум до воскресенья. В некоторых районах, по прогнозам Белгидромета, компанию осадкам составят грозы. Сегодня и завтра белорусы отдохнут от сильного ветра, а в пятницу он вернется. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Причем на выходных синоптики прогнозируют шквалы во многих районах страны, пишет Белта. Минск на следующей неделе отпразднует День города, а уже в это воскресенье в столице пройдет Минский полумарафон. В это время на территории стадиона «Динамо» будут работать различные развлекательные площадки для детей и взрослых. 12 сентября состоится основной праздник. У Музея Великой Отечественной войны откроется фестиваль исторической реконструкции, а у Дворца спорта пройдет концерт, который завершится праздничным салютом в 23:00, сообщает Белта. Белавия и российская авиакомпания Red Wings расширяют сотрудничество. Как сообщает Белта, стали доступны новые варианты путешествий между Беларусью и регионами России, а также удобные маршруты с пересадкой по единому билету. Теперь пассажиры Белавия могут купить билеты на прямые рейсы из Минска в Самару, Челябинск, Пермь и обратно, а также в российские регионы с пересадкой в Екатеринбурге. По единому билету можно улететь в Алматы, Барнаул, Самару, Томск, Уфу, Сургут и Оренбург. И в завершении выпуска. Жительница Индии босиком и в саре выиграла марафон, чтобы оплатить учебу дочерям. За победу она получила $30. Изначально 47-летняя индианка вышла на дистанцию в обычных шлепанцах, однако очень скоро поняла, что они скользят и сползают. Тогда она приняла решение снять обувь и бежать босиком. Несмотря на холодную трассу и отсутствие подготовки, женщина финишировала первой в своей возрастной категории, опередив более молодых и экипированных соперниц. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21 и в Минске днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».

0: Занято.
1: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
3: Судя по прогнозу погоды, зонтик нам сегодня точно пригодится, поэтому не забывайте. Ну а мы же слушаем с вами дальше хит за хитом. Уже в ближайшие минуты Pink и ее Sober в динамиках.

Music Sound от Fastboy в эфире Unistar. Меня зовут Саш Козырев. Большой вам привет. И если вы настроились на Unistar, вы большие молодцы. Скоро мы с вами сыграем.

0: Причем сыграем в игру «Я знаю пароль». Узнаем, сможете ли вы подобрать его, но для начала нужно оставить заявку. Ее можно оставить через наш Телеграм 610-9950. Пишите прямо сейчас в наш Телеграм лишь одну фразу «Я знаю пароль». А вот узнаете вы пароль или нет, мы проверим через 10 минут в эфире. Пока что слушаем хит от Pussycat Dolls «Хаш-хаш».
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Козероги сегодня будут играть в театре. То есть сегодня...

0: господа. Вот так.
1: Приходи так на работу.
0: Зайдут в офис.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
3: Реклама.

0: Среднюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
4: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
5: Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Пельмени бабушка Аня сочные. 4 рубля 59 копеек за 430 граммов. Кока-колу и кока-кола без сахара 3 рубля 49 копеек за 1,5 литра. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Задняя чвертка куриная, охолодженная, 6,99 за 1 килограмм. «Мартин» — это выгодно. «Мартин Бай» 44 500 69 33.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар стартует игра «Я знаю пароль». Что нужно сделать, чтобы победить? Напомню, что у нас есть три категории. Участник выбирает одну из категорий. В каждой категории три вопроса. У каждого вопроса три варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая правильно, участник сможет собрать тот самый пароль из трех цифр. Ну а сегодня в качестве подарка у нас большой набор семечек в игре. Чтобы выиграть запас отборных полосатых семечек соли от бренда «Мартин», нужно всего лишь ответить правильно на все мои вопросы. Ну, кажется просто, но на самом деле задача не

0: Давайте рассказывайте. Ну, стартовал сентябрь. Сентябрь для вас это какой месяц? Время отдыха? Либо, наоборот, время собраться все силы в кулачок и помогать детям с учебой?
1: Силы в кулачок и помогать с учебой, и осень, и дача, и заготовки, все.
0: Ну, а когда планируете закрывать дачный сезон?
1: Ну, как только закончатся теплые денечки самые.
0: Как, ну, хотя тут я должен уточнить, Елена. Ну, смотрите, а теплый денечек для вас это какой? Вот плюс 5, либо плюс 15, плюс 20?
1: Плюс
0: 25. Плюс 25, все понятно. Ну, такие денечки, возможно, будут, но не факт. А вот прямо сейчас мы с вами будем точно выбирать одну из трех категорий, которую я для вас подготовил. Итак, Елена, сегодня у нас есть категория.
2: Литература. Одежда. География.
0: Увы, категории про дачу нету, но я думаю, что вы и так справитесь. Итак, какую из трех категорий вы выбираете?
1: Давайте одежду.
0: Вы решили категорию одежда. Ну что же, тогда, Елена, приготовьтесь. Будем отвечать с вами на вопросы. И первый из них звучит именно так. Как называется верхняя одежда?

0: Льто. Вариант номер один – шелк. Вариант номер два – шерсть. Вариант номер три – хлопок.
1: Шерсть. Два.
0: Зафиксировали. И третий. Как называется техника окрашивания ткани с созданием разноцветных узоров методом связывания участков перед окраской? Вариант номер два – аппликация. Вариант номер два – батик. Вариант номер три – тай-дай.
1: Три – тай-дай.
0: Но перед тем, как я озвучу правильные ответы, ну, раскройте секрет. Есть ли у вас в гардеробе худи?
1: Есть и очень много.
0: Есть ли у вас что-то из шерсти?
1: Есть, и тай-дай тоже есть.
0: И тай-дай. А вы пробовали сами вот эту технику тай-дай?
1: Да, с дочкой очень часто, и классные штучки получаются.
0: Ну что ж, осталось
2: пароль
0: проверить.
2: Пароль подобран верно.
0: Да, пароль подобран верно, как вы уже догадались. Все абсолютно правильно, на все три вопроса ответили. А значит, получаете в подарок набор отборных полосатых семечек соли от бренда Martin. Купите от двух упаковок семечек Martin в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на щелкай на призы. Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-45. Ну а чтобы с нами сыграть, слушайте внимательно Юнистар, но уже завтра.
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Реклама.
8: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
7: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
9: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
10: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
7: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
11: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
12: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Hello, от Мизма в эфире Юнистар, хит, после которого в нас просыпается первооткрыватель. Да, за окном серость, дождь, а мысли где-то в горах. Или на берегу, или просто в другом городе. Почему так происходит? Погода портится, и мозг включает автоматически защиту. Он ищет выход, новые места, новые маршруты, новые лица, и это не лень, это инстинкт. Мы устроены так, что когда вокруг не очень, внутри загорается жажда яркого, свободы, движения, горизонтов. Так что если сегодня ничего не хочется делать, возможно, пора открыть карту и выбрать точку на нашей планете, куда бы хотели отправиться, пускай и мысленно. Ну а это путешествие мы совершим под хиты, которые играют в эфире Unistar. Magnetic от Баузы скоро. Полина Гагарина. Спектакль окончен. Safe and Sound от Capital Cities. Но перед тем, как совершим музыкальное путешествие, узнаем актуальные новости и послушаем о погоде на сегодня.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории B и C. 029-680-1944.

0: Детская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно. Остался всего один рекламный ролик.
1: 2000 метров над уровнем моря.
2: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
1: Самый опасный горный маршрут на планете.
3: На такой высоте даже страху некуда деться.
1: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
4: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
1: 16+.
0: Это была...

Добрый день, Беларуси, 13 часов. Меня зовут Леся Никитина. Цены на автомобильное топливо выросли в Беларуси с этого дня. В концерне «Белнефтехим» сообщили, что подорожание составило 1 копейку. В предыдущий раз цены корректировали в начале августа. Тогда стоимость моторного топлива также выросла на 1 копейку, пишет «Ньюсбай». Массовая уборка картофеля началась в Беларуси. В Минсельхозпроде рассказали, что уже накопано 53 тысячи тонн. Нынешняя средняя урожайность составляет 370 центнеров за гектар. Это выше прошлогодней на 11 центнеров. Сейчас лидирует Могилевская область. Там уже собрали 24 тысячи тонн картошки. Какие необычные имена дают своим детям минчане, рассказали в ЗАГСе Фрунзенского района столицы. Так, например, одного мальчика в прошлом месяце родители

0: Кумир, Севастьян, Элвис и Теодор. У девочек Амелина, Мария, Паулина, Эдель, Юльяна и Василина. И в завершении выпуска. В ближайшие годы Гималаи столкнутся с серьезным риском ледниковых наводнений. С официальным заявлением об этом выступили в ООН. Поводом для экстренного предупреждения послужило недавнее разрушительное обрушение ледника в Непале, которое произошло неделю назад и унесло жизни больше 1000 человек, сообщает Билта. В ООН говорят, что под угрозой находятся целые берега рек, где живут миллионы людей. Эти районы могут стать фактически непригодными для жизни. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадки не обещают только в Гомеле. В остальных городах страны пройдут дожди и грозы. В Бресте и Гомеле будет до 23 тепла, в Могилеве, Гродно и Витебске плюс 19-21, и в Минске днем около 20 тепла. Не забудьте зонт, синоптики обещают дожди, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Немного обновили новостную ленту. Прямо сейчас продолжим с вами слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Это можно делать и при помощи вашего компьютера-планшета. Заходите на сайт unistar.by и слушайте хит за хитом в идеальном качестве. Ну а в эфире нас ждет Safe and Sound от Capital Cities.

0: хит за хитом весь день. В ближайшие минуты Рио Shine On.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Это, кстати, тоже очень опасный вид хобби.
3: Тоже опасно.
2: Да.
3: Коллекционирование.
2: Да, да, потому что это определенная финансовая черная дыра. Смотри, вот если начинает ваш партнер покупать какие-то редкие, дорогие вещи, да, и ценность этих вещей понимает только он сам. Или, например, вот женщина, она вдруг начинает коллекционировать туфельки. Ты же понимаешь, что бы что она коллекционировать
3: не будет? Нет, так просто зачем такие вещи коллекционировать? Я вот в детстве коллекционировал пробки от бутылок. Абсолютно незатратное хобби. Ходишь, собираешь.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: С началом учебного года! Автономия поздравляет школьников, студентов, родителей и педагогов с 1 сентября. Желаем новых знаний, ярких открытий и больших достижений. А если впереди покупка автомобиля, выбирайте автономию. Официальный дилер Geely, BLG и Хавейл. Новые автомобили и авто с пробегом. Если машина, то только с автономией.
6: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
7: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
8: Это была реклама.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» — это выгодно. «Мартин» — 44 567 33.

0: Мой взгляд, отличный хит для поездок на автомобиле, тренировок или вечерних прогулок. Вот когда хочется побыть наедине со своими мыслями, но при этом оставаться в движении. И знаете, такое чувство чаще просыпается после работы. Весь наш день уведомления, созвоны, вопросы, шум. Мозг работает на прием. И к вечеру он устает, не от дел, а от сигналов. Парадокс, мы боимся одиночества, но мечтаем о тишине. А это, по сути, одно и то же. И да, среди всех раздражающих звуков есть то, что помогает пережить рабочий рутину. Это музыка. В эфире Unistar слушаем хит за хитом весь день. Swam от BTS. Мурат Насыров споет «Я — это ты». Complicated от Avril Lavigne. Ну а мне остается попрощаться. Меня зовут Саша Козырев. Дальше в эфире Unistar хит за хитом. И скоро у микрофона появится Вадим Савин.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания Белтелеком.
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Бывало ли у вас так? Выпиваешь чашку крепкого кофе, чтобы взбодриться среди рабочего дня, а вместо прилива сил получаешь жуткую сонливость.
5: Кажется, что напиток сломался. Но на самом деле это обычная биология. С самого утра в нашем мозге копится особое вещество усталости – аденозин. Чем его больше, тем сильнее нас клонит в сон. Кофеин устроен хитро. Он проникает в мозг и временно прячет от нас эту усталость. Нам кажется, что мы полны сил, но обмануть тело невозможно. Пока мы бодримся, это вещество никуда не исчезает и продолжает копиться за закрытой дверью. И вот интересный факт. Примерно через 40 минут действие кофеина проходит, дверь открывается, и на мозг лавиной обрушается все то огромное количество усталости, которое накопилось за время нашей искусственной бодрости. Нас моментально начинает клонить в сон. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать. Для детей старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
7: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу, почему часовая стрелка движется слева направо и что такое эффект телескопа.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
8: Реклама.
9: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Приорбанком – плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
10: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
11: Видеобел.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в Добробыт. Фиксированная ставка.

0: И BTS только что здесь в нашем эфире. Лучшая музыка для лучших слушателей на свете. Для вас, да-да. От меня, Вадима Савина, большой привет. Я рад вернуться к вам, друзья. Как у вас сегодня дела? Ну вот то, что вы включили Нистар, вы уже молодцы. Большой привет к вам домой, привет в ваше авто, привет к вам на работу. Да, делайте Нистар погромче. И я надеюсь, ваши коллеги и ваши клиенты будут довольны, потому что дальше у нас сами Limp Bizkit. Скоро послушаем от них Behind Blue Eyes. А еще Джонни с красивым хитом. Красивым до мурашек по коже. Раньше остальных очаровательная Ализе. Она же Ализе и Жокоте. И немножко французского для нас с вами через 5 минут. Это Муа Лолита.
1: Реклама.
2: С началом учебного года! Автономия поздравляет школьников, студентов, родителей и педагогов с 1 сентября. Желаем

0: машина, то только с автономией.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
3: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
6: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгодно с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 018 378 50 40.

Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Еще одна вафельная разметка появилась в Минске, на этот раз красная. Она запрещает парковаться. В ГАИ рассказали, что новая разметка пока что экспериментальная. Ее нанесли в местном проезде, который соединяет улицы Кунцевщина, Притыцкого и Лещинского. Участок выбрали не случайно, так как там расположены школы, детские сады и поликлиника. Минчане жаловались, что утром и вечером там собирается большое количество машин, а припаркованные автомобили мешают транспорту разъехаться. В Бресте 17-летний подросток под давлением аферистов оставил за автобусной остановкой 55 тысяч родительских сбережений. Мошенники действовали по отработанной схеме. Они позвонили юноше в Вайбер под предлогом замены домофона и вынудили назвать пришедший на телефон код. После этого парню позвонили якобы из милиции и заявили, что с помощью кода мошенники оформляют кредит на родителей. Чтобы уберечь семью от уголовного преследования, от парня потребовали срочно собрать в доме все наличные деньги и отнести в условленное место. Жителей Борисовского района просят

0: соблюдать осторожность в лесу, а еще лучше отказаться от походов за грибами и ягодами. Причиной стал раненый медведь, которого подстрелили во время охоты еще 8 августа неподалеку от деревни Горелый Луг, пишет СБ «Беларусь сегодня». Животное ушло в лес, и его дальнейшая судьба пока неизвестна, сообщили в белорусской организации охотников и рыболовов. И в завершении выпуска. Манчестер Сити купил Энцо Фернандеса за рекордную сумму. Клуб заплатил за аргентинского футболиста 145 миллионов евро. Это крупнейшая покупка в истории Манчестер Сити и повторение рекорда английской премьер-лиги. Столько же год назад Ливерпуль заплатил Ньюкаслу за Александра Исака. Кроме того, Энцо Фернандес стал первым футболистом в истории, который дважды участвовал в трансферах стоимостью больше 100 миллионов евро. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей. 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магниоцитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью плюс 10, плюс 12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно, там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19, 21. И в Минске завтра днем около 20 тепла, синоптики обещают дожди, возможно гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

слушаете «Енистар», я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю максимально удачного дня. На часах 14.03, самое время слушать много музыки, хит за хитом, и прямо по курсу на «Енистар» чувственная Ализе с замечательным хитом «Ва, Лолита».

0: номер один хит-параде Юнистар. Хюгель и Майль Энджел и Alternate Time. Moving to the Sun. В переводе на русский «Навстречу солнцу». Ну и солнце, кстати, любит отвечать нам с вами взаимностью. Причем, как солнышко лучше всего отражается в нашей с вами красивой, ослепительной улыбке. Да-да-да, так что пусть зубки будут здоровыми у вас, да. Ну а любимая свежая музыка чаще звучит для вас на Юнистар. Как этому помочь? Да, очень просто. Как будет свободная минутка, заходите в гости на сайт unistar.by, на страничку нашего хит-парада, ставьте лайки любимой свежей музыки. Дополнительное голосование мы устраиваем в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Ну и какая песня к пятнице наберет максимум лайков? Вот та будет на первом месте у нас и будет чаще остальных звучать для вас на Юнистар. Пока в топе у нас I'm Moving to the Sun. Вот такие дела. Ну что мы с вами делаем дальше? Слушаем хорошую музыку. Я заряжаю для вас Limp Bizkit Behind Blue Eyes на подходе.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Эффект мужчины исчезнувшего. Знаешь, какой?
3: Нет.
2: Вот когда он говорит, я через 5 минут, я за хлебом, через 5 минут вернусь.
3: Так.
2: Все.
3: Ладно, Сафронов, я пойду своего привяжу. Ты пока чуть-чуть без меня, ладно? Очень опасные новости.
2: Можешь еще и придушить немножко, чтобы наверняка никуда не ходить.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10,45% годовых. Подробнее на сайте belinvestbank.by или по телефону 146. Белинвестбанк. Вместе к большой цели.

0: фестиваль техношопинга в Пятом элементе только до 14 сентября. Покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и антибактериальным модулем Fresh Turbo со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 132 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
1: Это была реклама.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Привет, это Хитовый.

Топик, СВНС, Breaking Me, что значит «ломаешь меня». И я буду петь «Ла-ла-ла». Ты ломаешь меня. Свой хит «Топик» и A7S выпустили в декабре 2019-го. А во время пандемии песня завирусилась в ТикТоке и стала гимном изоляции, набрав миллиарды прослушиваний. На самой главной видеоплатформе мира у ребят без малого 300 миллионов просмотров. Вероятно, в то время пользователи смотрели клип и завидовали, что не могут так же свободно перемещаться по улицам. А ролик снимали в Португалии, в самых живописных локациях Лиссабона. Эта песня заставляет меня ностальгировать почему-то, что я никогда не испытывал, написал в комментариях один пользователь. Когда мне очень грустно, угадайте, какая песня играет в наушниках. Правильно, это, поделился другой. Спустя почти 7 лет после релиза этот хит по-прежнему качает, подытожил третий. Ну а мы послушаем прямо сейчас «Топик» A7S Breaking Me.

0: Дубовый комментарий.
1: Это топик A7S, хитом Breaking Me в 14.37 на Юнистар. От меня, Вадима Савина, вам привет в обед или после него. Ну, у кого-то, возможно, обед немножечко затянулся по времени. Но как бы там ни было, пусть среда идет как надо, пусть все идет по плану, пусть все будет под контролем, а мы на Юнистар подыграем под нашей музыкой. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. С красивой музыкой Broken Strings для вас, а еще на горизонте The Weeknd. И, кстати, не совру, и Weeknd, как выходные на горизонте, ну и певец, да, The Weeknd, его Blinding Lights. Ну и раньше остальных Эдвард Майя, Вика Жигулина, и здесь через пару минут Stereo Love, взаимная любовь. Вот такую музыку и многие другие хиты давайте слушать вместе. Отличного дня!
2: Реклама.

0: проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
2: Партнер – сеть магазинов «Копеечка».
3: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Сыр классический «Брест-Литовск» – 9 рублей 99 копеек за 500 граммов. Порошок для стирки «Бимакс Автомат» – 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Песня, которая замыкает Unistar Top 7 на старте нынешней осени. Это Broken Strings. Только что в эфире Unistar Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. И чудесная, изящнейшая цитата одного из классических произведений 19 века. Вот какая красота в этой песне. И все это только для вас. Ну а как проходит среда у вас, друзья? Как настроение? Удачи вам абсолютно во всем и для настроения. Кстати, Шакира яркая, зажигательная, как всегда. Ну и кое-что свежее. Дай-дай! При этом хорошо знакомая по итогам чемпионата мира по футболу этого года. Итак, Burna Boy, Шакира в наших планах. Ну а еще скоро большая компания. Слушайте, Lil Wayne, Wiz Khalifa и Imagine Dragons. От них вот такая вот замечательная хитовая вещица. И раньше остальных Рианы и Джей-Зи. Песня, которая в особом представлении уже не нуждается. Песня про зонтик. И понадобится ли он нам с вами завтра, узнаем от Леси Никитиной в прогнозе погоды после новостей.
1: Реклама.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось.

0: все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Это была...

0: Добрый день, в Беларуси 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад главы Минсельхозпрода Юрия Горлова. Об этом сообщает Белта. Президенту рассказали, что зерновые и зернобобовые культуры почти убраны в Беларуси. Намолочено больше 9 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Одновременно аграрии приступили к уборке овощей, включая картофель и сахарную свеклу. Глава государства поинтересовался, как идет закладка урожая овощей в стабилизационные фонды. Госзаказ, по словам президента, необходимо полностью выполнить до 15 ноября. Министр заверил, что это будет сделано в срок. Число электромобилей в Беларуси превысило 70 тысяч. Об этом рассказал министр энергетики Денис Мороз. По его словам, только за последний месяц электропарк вырос примерно на 5 тысяч автомобилей. Министр добавил, что сейчас по стране работают примерно 2700 зарядных станций. Ожидается, что к концу этого года их будет около 3000, а к 2030 году, с учетом тех темпов, которыми развивается электротранспорт, планируется выйти примерно на 16 тысяч зарядных станций. Международная федерация баскетбола сняла все ограничения с белорусских баскетболистов, тренеров и судей. Федерации также сообщили, что в ближайшее время проработают план возвращения белорусской национальной сборной и команд к участию в международных состязаниях во всех возрастных категориях. Напомню, наши баскетболисты были отстранены от выступления в международных турнирах с 2022 года. И в завершении выпуска. В Китае открыли детский сад для роботов. Ученые хотят, чтобы они научились всему самостоятельно, методом проб и ошибок, а не от человека. Инженеры считают, что самостоятельное исследование окружающей среды может помочь роботам выйти за пределы узкого обучения конкретными задачами и сформировать более фундаментальное понимание физического мира. В долгосрочной перспективе роботы смогут делиться опытом друг с другом. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. В Минске этой ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно, там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем около 20 тепла, синоптики обещают дожди и, возможно, гроза. Так что захватите с собой зонтики. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает «Смекта».
2: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустри Франция».
5: Привет, друзья! Вы слушаете «Юнистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам на часах 15.02. Самое время слушать много, очень много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Юнистар» Риана и Джей-Зи с хитом про зонтик, который завтра нам с вами точно пригодится.

старые это были. Безусловная принцесса латиноамериканской музыки Шакира и новый король афробита, так величают нынче Бёрна Боя. И вот они вместе зажгли по полной. В эфире Енистар Дай-Дай, только что здесь. Ну и, кстати, Шакире, я уверен, по итогам этого лета есть и будет что вспомнить. Как-никак, чемпионат мира по футболу 2026. И это одна из официальных песен. Ну а в это же самое время, пока Шакира пела здесь у нас на Енистар, в телеграм-канале Енистар мои коллеги делились фотографиями, любимыми фотографиями за этот сезон, за это лето. И, кстати, друзья, а что скажете вы? Каким оказалось ваше лучшее воспоминание прошедшего лета? А поделитесь с нами в комментариях в публикации телеграм-канал Енистар. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на наш телеграм-канал. А если вдруг нужна ссылка, чтобы найти нас поскорее на unistar.ba. Есть ссылочки на все наши социальные сети и на телеграм-канал в том числе. Unistar. Давайте дружить и в виртуальном пространстве тоже, ну и не будем забывать о музыке, которая

0: от них Written in the Stars.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Если ноги есть красивенькие, то чего их не показать, правильно?
3: Да, а любые девичьи ноги красивенькие.
2: Безусловно, Полина, конечно. С тобой я даже и не стану спорить. Зачем мне проблемы со здоровьем? Кстати, страховка недавно закончилась.
3: Скоро зима, поэтому давайте юбки чуточку длиннее.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах ваших

0: любого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: can't hide.
1: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
2: С 25 жнивня по 7 вересня суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» 44-567-33.
1: «Юнистар».
3: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Главная бариста мировой музыкальной сцены Сабрина Карпентер вдохновляет на кофеёк. Как вы на это смотрите? Кофе-паузу, может быть, мы с вами сделаем 15:38. Слушайте, ну работаем с самого утра. Да, и обед уже был давно. Наверняка вы подустали. Если вдруг вы вдохновились на кофе или на чаёк, на здоровье и приятного аппетита. От меня, Вадима Савина, большой привет и новая порция хитов в придачу. Ждем Тедди Свимса. Mr. Know It All скоро споет для вас. Ждем группу Серебро. И уже через 5 минут здесь на Юнистар. Save me, это Маранди, Хелен и я в придачу до 17:00. Искренне и полностью ваш сегодня.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь. Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Бывало ли такое? Вас комары буквально атакуют, а человека рядом даже не трогают.
5: Нам кажется, что эти насекомые просто выбирают определенного человека. Но на самом деле у комаров нет вкусовых рецепторов на расстоянии. Они находят нас по другим подсказкам. Главный ориентир для них – это углекислый газ, который мы выдыхаем. Чем чаще человек дышит, например, во время бега или активного отдыха, тем заметнее он для насекомых. Также они летят на тепло нашего тела и на запахи, которые выделяются при активности. И вот интересный факт. Комары обожают людей с первой группой крови. Исследования показывают, что обладателей этой группы они кусают почти в 2 раза чаще, чем всех остальных. Так что, если на лесной прогулке вы стали главной мишенью для комаров, не злитесь.

0: Просто ваш организм выделяет особые вещества-маркеры, против которых природные радары насекомых не могут устоять. И это надо знать. На Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
2: Реклама.

0: проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
3: Это была

0: Пятое место в хит-параде Енистар. Мистер Всезнайка, мистер Know It All. Ох, поет Тедди Суимс. Как бы я не хотел быть мистером Всезнайкой, это он о сложностях во взаимоотношениях, о сложностях в любви. Вот их, этих сложностей, пусть будет поменьше. Ну, а если уж поумничать и повсезнайничать, 15 часов и 57 минут назад мы с вами календарь перевернули и... Опа! 2 сентября, соответственно, правда, завтра уже и 3. Как ваша осень? Сентябрь потихонечку набирает обороты. Ну, и мы с вами потихоньку выруливаем, на самом деле, на финишную прямую. Не за горами уже финал рабочего дня. С этим вас поздравляю от души и остаюсь еще на час в вашей чудесной компании. Меня зовут Вадим Савин, а его Энрике Иглесиас. От него «Tired of being sorry» на подходе. А еще скоро мод о переменах. Вот если, например, у вас, как и у нас, идет ремонт сейчас, знаете, что ремонт — это не навсегда, и перемены — это красиво. Да, и пусть будет именно так. Ну, а кроме мода послушаем The Black Eyed Peas. Let's get it started на горизонте. И дальше на Енистар только хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу я вам расскажу, как правильно обновить свой гардероб к осени.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. Расскажу про самое необычное кольцо, которое выпустила одна американская компания.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Вы слушаете Юнистар.
4: Партнер эфира – торговые сети «Гиппо» и «Белмаркет».
5: Время выгодных покупок в «Гиппо» и «Белмаркет». С 1 по 7 сентября.

Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на kippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Добрый день, в Беларуси 16 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад премьер-министра Александра Турчина. Глава государства по итогам недавних переговоров с руководством России дал актуальные поручения правительству. Речь шла о реализации конкретных договоренностей в различных сферах, включая энергетику, промкооперацию и сельское хозяйство, сообщает Белта. Важной темой доклада президенту стала и ситуация в экономике. Премьер-министр обратил внимание на позитивные тенденции и рост ВВП, а также на отдельные проблемы, которые требуют оперативных решений. Новые современные трамваи запустили в Витебске. Как передает телеканал ОНТ, бело-голубые вагоны отечественного производства существенно превосходят предшественников по многим показателям. В салоне кондиционера система автоматического пожаротушения, USB-разъемы для зарядки у каждого сидения, а у водителей просторная кабина, эргономичное кресло и стекло с обогревом. Новые трамваи будут ходить от речного порта до центра Витебска. Таиланд ужесточает визовый режим. Как пишет Newsbuy, масштабная реформа миграционных правил затронет миллионы путешественников. С 15 сентября Бангкок урезает программу виз по прибытии. Если ранее получать штамп в аэропорту могли граждане 31 страны, то теперь этот формат сохраняется всего для трех государств – Беларуси, Азербайджана и Сербии. То есть для белорусских путешественников условия остаются прежними. И в завершении выпуска, как вид из окна влияет на качество нашего сна, выяснили японские ученые. Они использовали нейросети, чтобы проанализировать больше 200 тысяч фотопанорам с изображением улиц в Токио, пишет РИА Новости. Если верить результатам исследования, жители улиц с наиболее плотной застройкой спали дольше всех и реже жаловались на бессонницу. Схожий эффект на сон оказывали обильные зеленые насаждения, раскидистые деревья, парки и скверы. А вот те японцы, чьи окна выходили на оживленные пешеходные улицы, спали намного хуже. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей. 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат Диазмин ЛФ.
2: При сиденье, ой-ой-ой, наверное, это геморрой.
3: Ощущения так себе.
4: Диазмин ЛФ. При обострении геморроя таблетки Диазмин ЛФ. Диазмин ЛФ уменьшает венозный застой.
5: Реклама. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 18 лет. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией, проконсультируйтесь с врачом. Производитель СО «Экфарм Беларусь».
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают, только в Бресте и Гродно, там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем около 20 тепла, синоптики обещают дожди, возможно, гроза, так что не забудьте прихватить зонтики. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Беларуси 16.03, уже через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу. Ну а до него услышим много хитов и по радио, и в интернете на Инистар.бай, и в смартфоне через мобильное приложение Инистар. Скачивайте его бесплатно и давайте вместе слушать The Black.

0: А ты музыку индийскую включаешь, когда он прессом играть начинает?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
2: Реклама.

0: День лотереи до 3 января 2029 года.
1: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Приорбанком – плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону +375 29 608 19 49.

Hate Me — это Pink в 16.36 на Unistar с песней о ненавистных моментах, которые имеют место быть в нашей с вами жизни. Попался мне на глаза топ-3 самых ненавистных повседневных занятий для большинства людей планеты. На первом месте, угадайте, что рутинная уборка. Да, на втором — дорога на работу и обратно. Ну и третье место в топ-3 самых ненавистных повседневных занятий — цифровая рутина на работе. Ведь как кто-то, кстати, добавит в этот список боязнь ходить к стоматологу, например. Хотя это не страшно, это, наоборот, полезно для здоровья. Да, это очень важно. Ну, а по поводу вообще рутинных ненавистных занятий, делайте Unistar погромче в наушниках или в колонке, и любое такое рутинное занятие будет нескучным, это важно. Ну и по поводу, кстати, дороги домой, вместе с моей чудесной вечерней коллегой Аней Васильевой дорога домой всегда нескучная. И будет вам в удовольствие. До наконец-то шоу остается 20 минут, кстати. Так что с наступающим приятным вечерним моментом, друзья. Ну и до наконец-то шоу успеем послушать DNCE, Cake by the Ocean, а еще Несса Барретт и Джейден. От них Лади Дай, а от группы Линкин Парк легендарный хит Number. И под эту музыку от меня, Вадим Савин,

0: Спасибо за компанию. Я вернусь к вам завтра. А сегодня желаю приятнейшего вечера. Счастливо, друзья.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать. На Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Теперь моя очередь.
4: Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
6: Привет, это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
7: Бывало ли у вас так? Выпиваешь чашку крепкого кофе, чтобы взбодриться среди рабочего дня, а вместо прилива сил получаешь жуткую сонливость.
6: Кажется, что напиток сломался. Но на самом деле это обычная биология. С самого утра в нашем мозге купится особое вещество усталости – аденозин. Чем его больше, тем сильнее нас клонит в сон. Кофеин устроен хитро. Он проникает в мозг и временно прячет от нас эту усталость. Нам кажется, что мы полны сил, но обмануть тело невозможно. Пока мы бодримся, это вещество никуда не исчезает и продолжает копиться за закрытой дверью. И вот интересный факт. Примерно через 40 минут действие кофеина проходит, дверь открывается, и на мозг лавиной обрушается все то огромное количество усталости, которое накопилось за время нашей искусственной бодрости. Нас моментально начинает клонить в сон. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать.
8: Реклама.
1: Амбиции требуют масштаба, а масштаб – настоящих инвестиций. Белинвестбанк предлагает кредиты, которые помогают бизнесу уверенно расти и развиваться, превращая рабочие идеи в реальные проекты. Срок до 84 месяцев. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Все, чтобы ваш бизнес рос. А в рамках акции «Ритм бизнеса» новые клиенты банка до конца года могут оформить кредит по специальной ставке 10 с

0: телефону 146 Белинвестбанк. Вместе к большой цели.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
4: Это была реклама.

0: Партнер шоу – препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: 16:56, наконец-то шоу на Енистар, и наконец-то среда на календаре, середина недели. Вот, мне кажется, многие любят среду больше, чем пятницу. Кто-то ее, впрочем, маленькой пятницей и называет. Ну что, половина сложностей, я надеюсь, позади. Хотя не нужно недооценивать пятницу. Вот все ее очень любят, но еще и любят на пятницу оставлять все очень важные дела. Поэтому давайте сегодня потрудимся, чтобы максимально разгрузить пятый по счету день недели. Ну а поддерживать вас буду я, Аня Васильева, и, конечно, хит за хитом Авалон Рокстон тут. Немножечко добра. Поставим на всю. И Мартин Гаррикс, Animals. Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды этот суперхит послушаем уже вечером. Также интересные новости, ну и, конечно, подарки для вас приготовила. Так что никуда не убегайте.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу я вам расскажу, как правильно обновить свой гардероб к осени.
3: Привет, меня зовут Полина Летова. Расскажу про самое необычное кольцо, которое выпустила одна американская компания.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

Будущая станция Логойская может войти в мультимодальный маршрут, на котором другой транспорт доставляет людей из Логойска к метро и обратно, сообщают Минск Новости. Жителей Борисовского района просят соблюдать осторожность в лесу, а еще лучше отказаться от походов за грибами и ягодами. Причиной стал раненый медведь, которого подстрелили во время охоты еще 8 августа неподалеку от деревни Горелый Луг, пишет СБ «Беларусь сегодня». Животное ушло в лес, и его дальнейшая судьба пока неизвестна, сообщили в белорусской организации охотников и рыболовов. И в завершении выпуска. Майли Сайрус сменила сценическое имя и готовит новый альбом. Теперь американская певица будет выступать просто как Майли. Как пишет РИА Новости, она отказалась от фамилии из-за конфликта с отцом. Об ухудшении отношений с ним исполнительница ранее рассказывала в интервью Variety. Это началось в 2022 году после развода родителей. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. И в Минске этой ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно. Там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 19-21. И в Минске завтра днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди, возможно, гроза. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

0: Партнер шоу препарат Пробакталор.
1: Наконец-то шоу. 17.13, наконец-то шоу «Ныне старый». Вот она, игра «Ценный кадр», которая ворвется в наш эфир уже буквально через какие-то пару минут. Сегодня предлагаю дозвониться тем, для кого аватар — это не просто персонаж в виртуальном пространстве, а самый кассовый фильм Джеймса Кэмерона. Попробуем вспомнить всего один, но очень ценный кадр оттуда. Победитель сегодня получит подарок-сертификат на квест «Клаустрофобии». Дозваниваемся 242-9950, код Минска 8017. Если смотрели «Аватар», помните и любите, только в этом случае звоните, пожалуйста. Ну, а я о пробках расскажу. Ну, ничего себе, на МКАДе от Чижевских до Козинца. 31 минута уже успели, да? Сурганова от Платонова до проспекта Независимости, Ленина от Интернациональной до Кирова и Долгиновский тракт от Новаторской до Орловской на этих участках по 5 минут. Ну а дальше игра. Нажимаю на плей для того, чтобы вы долго не ждали.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Реклама. Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пепси и Пепси без сахара 3 рубля 49 копеек за 2 литра. Бумага туалетная «Вейро» 5 рублей 99 копеек за 8 рулонов. «Маяк». Цены, которые радуют.
4: Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
6: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
5: Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Учись и играй с ноутбуком MindBandBen X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBen X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах «Электросила» и на сайте «Сила.бай», а также по телефону 7677.
3: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
8: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Пельмени «Бабушка Аня» сочные. 4 рубля 59 копеек за 430 граммов. Кока-кола и кока-кола без сахара. 3 рубля 49 копеек за 1,5 литра. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: 18:22. Наконец-то шоу «Ныне старый». Наконец-то игра «Ценный кадр». Но дозвонился Сергей сегодня. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый вечер.
0: Тот самый счастливчик, который уже завершил все свои самые важные рабочие дела. Работает он водителем медпомощи. Много катаетесь, да, по Минску?
1: Ну, да.
0: Слушайте, а днем тоже пробки случаются?
1: Конечно.
0: А как вы себя в пробках развлекаете, Сереж?
1: Ну, радио «Ныне старый» слушаю.
0: Ой, ответ правильный. Вот честно, отдала бы за него подарок, но нет. Давайте поиграем. Сегодня у нас задание по фильму 2009 года. Это «Аватар». Невероятно успешная картина Джеймса Кэмерона о путешествии на планету Пандора. В 2154 году аж. Это был настолько новаторский фильм, 60% это, конечно, компьютерная графика, но какая! Специально для съемок был придуман язык Нави, а звуки животных взяты из парка юркского периода. Вот сегодня, я вам, Сереж, предлагаю вспомнить сцену, когда Джейк уже в теле Нави, он отделяется от научной группы, теряется в джунглях, отбивается от хищников, пробирается сквозь заросли, и в это время... Нейтири наблюдает за ним. Что же она держит в руках? Вариант первый. Лук с натянутой тетивой. Вариант второй. Цветок. Вариант третий. Ветку дерева. Итак, Сергей, ваш выход.
1: Лук с тетивой натянутой.
0: Это вариант...
1: Первый.
0: Ну, конечно, естественно, она же воительница. Что же ей еще-то в руках держать? Какие цветы, я вас умоляю. Ну и вы у нас, как победитель, получаете подарок. Сертификат на квест в клаустрофобии. Клаустрофобия — это 7 квестов для любого возраста и любой компании. Гарри Поттер, Симпсоны, По следам Алисы, Призрак оперы, Пятый элемент и Код да Винчи. Клаустрофобия — это неординарные дни рождения и любые праздники. Скидка 10% по промокоду ЮНИСТАР. Телефон 29-710-87-13. Сайт phobia.by. Сергей, мои вам поздравления. Легкого и приятного вечера. Ну и, конечно, оставайтесь на линии. Я хочу знать ваш номер. А со всеми остальными мы едем дальше. Эйв Макс и Кайга на очереди.

0: Партнер шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛЛП. Великобритания.
3: Наконец-то шоу. 17:28, наконец-то шоу на Юнистар. Мы продолжаем слушать хит за хитом, и Miss Mo тут. Hello. I show bad the illusion. Is a Pussycat Dolls с хитом Buttons. Раньше остальных. Но нет, раньше все-таки сюда к нам явится мой коллега Валентин Середа и больше полезных советов.

0: Реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by – огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by, телефон плюс 375-33-390-00-07.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку.
3: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Это была реклама.
8: Для детей старше 16 лет. «Юнистар» — больше жизни. Партнер программы — сетка гандлёвых крамаў «Мартин». С 20

0: 57.33.
1: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
2: Больше жизни.
1: Мы все чаще слышим о пользе флавоноидов. Пора наконец узнать, что это такое, как они сохраняют нашу молодость и в каких продуктах их можно найти. Впервые о флавоноидах заговорили в 30-х годах прошлого века. Ученые тогда называли их витамином П. В эту группу входили растительные соединения, которые необходимы для укрепления стенок кровеносных сосудов. Потом выяснилось, что такие вещества не имеют ничего общего с витаминами, и их стали называть биофлавоноидами. Но для удобства обозначение витамин П все равно осталось. Так вот, витамин П улучшает кровеносную систему и предотвращает появление тромбообразований. При достаточном содержании флавоноидов заметно снижается риск инфарктов, инсультов и тромбоза. А еще это незаменимый компонент, влияющий на выработку коллагена. В нашем рационе однозначно найдется хотя бы несколько продуктов, богатых флавоноидами. Все они легко сочетаемые между собой, и из них можно приготовить полезный перекус или даже полноценный салат. Витамина П много в любых овощах и фруктах, особенно в разноцветных, в черном и зеленом чае, в кофе и какао, и даже в гречневой крупе. При этом наш организм витамин П сам не вырабатывает. Он поступает только с продуктами растительного происхождения. Важно, что витамин этот очень быстро и легко разрушается при низких и высоких температурах. Например, не стоит добавлять лимон сразу в горячий чай. Нужно, чтобы вода немного остыла, иначе всей пользы вы из него не получите. Дополнительно искать витамин П в лекарственных препаратах не нужно, потому что его необходимое количество содержится в продуктах, о которых мы уже говорили. И если включить их в рацион, то риск хронических заболеваний существенно снижается. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
2: Больше жизни.

0: 17:39. Это, наконец-то, шоу на Юнистар. И прямо сейчас новости вдогонку. Вот все мы знаем, что значит по часовой стрелке и против часовой. Ну, вы вообще когда-нибудь задумывались, почему стрелки в часах движутся именно так? Давайте разбираться. Хотите верьте, хотите нет, но ход стрелок связан с такой глобальной вещью, как устройство нашей Солнечной системы. Так уж получилось, что суточное вращение Земли происходит слева направо, если смотреть сверху, на южный полюс. А если посмотреть на северный, то все будет наоборот, то есть справа налево. И, кстати, до того, как механические часы распространились по всему миру, выражений по часовой и против часовой стрелки вообще не существовало. Вместо этого, например, на Руси говорили по солнцу, по солонь, так и против солнца, осолонь. В английском, кстати, слова были примерно такими же, с таким же значением. Но существуют часы, у которых стрелки все-таки идут наоборот. Им пользуются евреи. Это неспроста. В иврите принято и письмо слева направо, и часы на башне Страновой синагоги в Праге ходят против часовой. Вот теперь мы знаем чуточку больше. И едем дальше с этой информацией. И будем даже знать, кто дальше там споет. Это Мизмо, Hello.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это Юнистар.
3: Юнистар.

17.44, наконец-то шоу «Ныне старый». Время пришло для рубрики «Драйв-чат», в которой мы, как всегда, этим вечером будем болтать и чем-то доделиться. И вот сегодня предлагаю рассказать, ну или точнее пофантазировать, если бы вы могли отправиться в прошлое и дать себе, любимому, один-единственный совет, вот, что бы вы сказали? Может быть, чего-то избегать, может быть, наоборот, жить.

0: так, потому что ты, друг мой, все делаешь правильно. 610-9950, код 29, это Telegram Unistar. Отправляемся в прошлое и советы себе любимому советуем. Что же это были бы за слова? Ну-ка, давайте. Все в Telegram Unistar, а я пока нажму на плей, послушаем Джастина Бибера за Кидларой. Стей!
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Наконец-то шоу. Я тут сервис Яндекс.Карты обновила, и 8 баллов из 10, ребят. Это очень серьезные пробки, так что если вы вдруг никуда не торопитесь, то задержитесь на работе на очередную чашечку чаю, потому что на МКАДе машинки стоят от Ташкентской до лейтенанта Кижеватова почти 40 минут. 20 минут уйдет на улицу Сурганова, на Орловскую от Никубу Колоса до Лилии Крастоянова, и много машин. 23 минутки на М3 Логойском тракте от трассы Колодище Заславль до Карбышева. 15 на Ванеева от Долгобродской до... проспекта Рокоссовского. Так, вижу еще пробку на 10 минут на Смоленской. От Захарова до Ленина. 16 на Куйбышева. От Киселева до Сурганова. Еду с вами я, и чтобы вам было не так грустно, будем слушать Тейлор Свифт.
2: Наконец-то шоу. Реклама. Пора в Ома. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если

0: опасный горный маршрут на планете.
1: На такой высоте даже страху некуда деться.
0: «Вышка 2». Только в кино. С 3 сентября.
2: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
0: 16+.
3: Запчасти покупай и продавай на «Бампербай».
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
6: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
9: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
10: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
11: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

17.54, наконец-то шоу «Но и не стар» и рубрика «Драйв-чат». Я у вас спрашиваю, если бы вы могли отправиться в прошлое и дать себе любимому один-единственный совет, вот что бы вы сказали? Итак, есть сообщение от Димы. «Я бы отправился в прошлое и не менял бы ничего, потому что даже небольшие изменения могли бы лишить меня вас». Боже, как это мило и трогательно. Я, кстати, тоже придерживаюсь этого мнения, но я бы, наверное, себе дала такой совет, меньше думая о том, что подумают другие. Потому что были такие периоды в моей жизни, когда я сильно прям запаривалась. По поводу всего абсолютно. По поводу того, что колготки взяли, да поехали. Идешь, нервничаешь, думаешь, как бы это поскорее до магазина это добежать, чтобы докупить вот эту вот недостающую деталь. А оказывается, что на тебя-то, в общем-то, никто и не смотрит. Алекс пишет: совет такой: выпивать только на Новый год и день рождения 2 раза в год. Вы знаете, в моем окружении все больше компаний, которые выбирают свежую голову. И, кстати, да, я как-то потихонечку начинаю

0: присоединяться именно к ним. Потому что, ну, во-первых, праздник-то хочется запомнить, да? А не вот это вот все потом. Тони пишет. Порекомендовала бы себе все-таки не соглашаться на эту наглую кошачью морду, которую попросил муж и дети. А ухаживаю и выполняю его капризы только я. Вот это вся участь мам, мне кажется. Вроде как и собаку, и кота покупают детям, а это все ложится на наши плечи. Едем дальше и продолжаем воображать, фантазировать и рассказывать в драйв-чате. Если бы вы могли отправиться в прошлое и дать себе любимому один единственный совет, что бы вы себе сказали, а?
1: Радио Юнистар.
2: Юнистар.
1: Хит за хитом.

0: партнер-шоу препарат Пробактолор.
1: Носик, ушко,
2: горло, ротик.
3: Для поддержки пробиотик.
1: Для поддержания здоровья лор-органов. Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель Ламира ЛП.

0: 17.59, наконец-то шоу «Ныне старый». Мы с вами слушаем дальше хит за хитом. Это «Magnetic». А это Дима Билан и Келли Кларксон, раньше остальных «Stronger». Сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Наконец-то шоу. Для детей старше 16.

0: утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу я вам расскажу, как правильно обновить свой гардероб к осени.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Расскажу про самое необычное кольцо, которое выпустила одна американская компания.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар. Шоу «Зарядная станция». Зарядная
3: станция. Реклама. Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
4: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Виндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Дорогая, купил путевки в Египет.
6: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
5: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
6: Никто не останется без подарков.
7: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
8: Остался всего один рекламный ролик.

0: Это была реклама.
1: Вы слушаете Юнистар.
2: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
3: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября.

Торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на kip.by и belmarket.by. Телефон 018 378 50 40.

0: Добрый вечер. В Беларуси 18 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Минск на следующей неделе отпразднует День города, а уже в это воскресенье в столице пройдет Минский полумарафон. В это время на территории стадиона «Динамо» будут работать различные развлекательные площадки для детей и взрослых. 12 сентября пройдет основной праздник. У Музея Великой Отечественной войны откроется фестиваль исторической реконструкции, а у Дворца спорта состоится концерт, который завершится праздничным салютом в 11 часов вечера, сообщает Билта. Продажи новых машин в Беларуси достигли годового максимума. В августе их было продано больше 10 тысяч. Это на 7% больше, чем в июле, и на 70% больше, чем год назад, сообщает Билта. Почти две трети проданных легковушек пришлись на продукцию белорусских автопроизводителей. Вот уже второй месяц подряд чаще всего покупают BLG X50+. По итогам августа практически каждый шестой автомобиль пришелся именно на эту модель. Власти Непала назвали главную причину разрушительного наводнения в стране, которое произошло неделю назад. Виной всему стало изменение климата, пишет СБ «Беларусь сегодня». Температура в Гималаях повысилась почти на 2 градуса. Из-за этого внутри ледников в горах начал таять лед. Эксперты считают, что при смешивании льда с водой при обрушении с большой высоты придало потоку колоссальную энергию. В итоге были разрушены населенные пункты, дороги и мосты. Погибло больше 1000 человек. И в завершении выпуска: в аэропорту Дубая задержали больше 100 авиарейсов из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее армия США нанесла новую серию ударов по территории Ирана. В ответ Тегеран нанес ответные удары по американским базам в Бахрейне, Кувейте, Иордании, Ираке и Объединенных Арабских Эмиратах. На этом фоне большинство стран Ближнего Восточного региона решили закрыть свое воздушное пространство. В правительстве Дубая сообщили, что международные аэропорты Эмирата сегодня вечером возобновят работу в ограниченном режиме. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек, доллар США – 3 рубля 6 копеек и 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. В Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно, там будет до 24 тепла, в остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске будет плюс 19-21, и в Минске завтра днем около 20 тепла, синоптики обещают дожди, возможно, гроза, так что прихватите с собой зонтики. На этом пока все, меня зовут Леся Никитина, хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает «Смекта».
2: «Смекта» – лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама – лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель «Бафур Ипсен Индустрии Франция».

0: 18.13, наконец-то шоу «Нини Старт». Тут я, Аня Васильева, и новости из мира авто. Черри тут, знаете ли, замахнулась на Феррари. Вместе с Huawei компания готовит к выпуску, жаль, пока только на китайском рынке, новую совместную разработку – электрокроссовер Luxt RX. Модель приметили даже в западных СМИ из-за ее стилевого сходства с супердорогим итальянским Феррари Пурасанг. Экстерьер характеризует длинный капот, смещенная назад кабина, широченные задние крылья. Из некоторых ракурсов Luxt RX выглядит даже харизматичнее, чем Феррари. Корма у китайца визуально легче, чем у итальянца. На этот эффект работает более длинный свес и проработанный профиль дверцы багажника. При этом Luxt RX адресован несравнимо большим широкому кругу потребителей, нежели Феррари. В общем, скоро и вы можете позволить себе китайскую версию. Ну, вообще, китайцы меня удивляют. Они раньше остальных додумались, что конфетка, так называемая, может стоить куда дешевле.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
3: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Юнистар.

0: 18.18, это наконец-то шоу на Енистар, и в эфир врывается игра «Прозевать невозможно». Будем бодрить вас, хотя кто-то, может, и зевнет следом за нашим исполнителем. Ну уж слишком сладкий и манящий будет этот зевок. Но, знаете ли, мотивация тоже имеется, так что есть вероятность, что вы не пропустите. И это важное слово от вас не ускользнет. В общем, тот человечек, который правильно рассекретит пропущенное слово, то самое слово, которое спрятано под сладким зевком, и отправит его в телеграм Юнистар, получит билет на концерт «Эстрадный суперхит» в исполнении заслуженного коллектива Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга. 1 октября Prime Hall. Уникальное представление, которое объединяет лучшие хиты разных лет от Абба, Бонни М, Битлз, Куин и других. Художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга Максим Рассоха. Ну что, поборемся за классный приз? В телеграме Юнистар, номер напоминаю, 610-9950, код 29. Руки вверх сегодня у нас в гостях. Ой, а что боль не сделает? Ну-ка, ну-ка, ваши ответы полетели. Естественно, вы все знаете слова этой песни, естественно, наизусть. Ну, поэтому речь идет о скорости. Кто был первым, узнаем очень скоро. А сейчас узнаем, сколько стоят машины и на каких улицах. Вообще, пробки сейчас серьезные, на 7 баллов из 10. М3 по-прежнему загружена. Лагойский тракт от трассы Калядище-Заславль до Карбышева. 13 минут. 13 на Свердлова от Карла Маркса до Аранской. 17 на проспекте Машерова. Простоите от проспекта Победителей до Кальварийской. 15 на Сторожовской, на Янке Купала, от Старовилинской до проспекта Независимости. 15 минут, помним, да? 11 на проспекте Независимости от площади Победы до Энгельса. Притормозить придется на Ванеева от Партизанского проспекта до проспекта Рокоссовского. 8 минут в пути. Примерно столько же уйдет на проспект Дзержинского от Голубева до Космонавтов. Пока в вашей компании Аня Васильева и хит за хитом, поверьте, время в пробках прилетит незаметно. Так что едем дальше.
1: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама. Учись и играй с ноутбуком Mindbandben X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindbandben X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Сила.бай, а также по телефону 7677.
1: 2000 метров над уровнем моря.
3: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
1: Самый опасный горный маршрут на планете.
4: На такой высоте даже страху некуда деться.
1: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
5: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
1: 16+.
6: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
7: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
8: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
7: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.

0: 18:26. Наконец-то шоу «Ныне старый». Мы подводим итоги игры. Продевать невозможно. Руки вверх. Ну что за хит, хитяра?
1: С грустью, что нелюбимый с тобой. Боль тебя нет. Текут рекой.
0: Зевок был. И правильные ответы полетели. Мнения разделились только в том направлении с «не» отправлять это слово или «без». Ну, были, конечно, и синонимы, но давайте правильный ответ слушать. «Не» все-таки, Сереж, ты спел. Не отпустит, хотя был вариант «покинет». Ну, как будто бы так тоже можно было, но нет, из песни слов не выкинешь. Кто был первым с правильным ответом у нас в Телеграме? Александр. Да, он, видимо, понял, что он всех опередил, быстренько прочитал сообщение. О, кого-то рука набита, да, Александр? Вы, как победитель, получаете в подарок сертификат на квест. Ага, хотелось бы мне сказать, но нет. Вы получаете классный презент, билет на невероятнейшее событие. Эстрадный суперхит в исполнении заслуженного коллектива Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга. 1 октября это все состоится в Прайм-холле. Уникальное представление, которое объединяет лучшие хиты разных лет от Абба, Бонни М, Битлз, Куин и других. Художественный руководитель, главный дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Финберга Максим Расоха. Ну что, идете наслаждаться, а все остальные наслаждаются хитами Måneskin, Tom Morello, Goss и далее.
2: Наконец-то шоу.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар

0: Партнер шоу «Вега Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вега Лизинг Авто». Подробнее на «Вегабай».
2: Шоу. 18:31. Наконец-то шоу на Юнистар продолжается хитами от Оффенбаха «Miles Away». Слушаем. Что творит этот французский дуэт? Да поднимает настроение диджей Nimble и Dreamer. И Basic Element. Ну, супер хит. Вообще у нас тут все хиты с приставкой «супер». Вот послушаем. После программы «Вось так мова» Кайла появится буквально через пару минут тут и будет учить мову белорусскую.
3: Реклама.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат.
3: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем.
7: Это была реклама.
9: Для детей старше 16 лет.
10: Вось так мова. На Юнистар.
11: Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
12: С 25 жнивня по 7 вересня – суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Сшиток школьный от 19 копеек за одну штуку. «Мартин» – это выгодно! «Мартин Бай» – 44-567-33.
13: Привет, я Кайла. Я венесуэлька, которая вот уже больше 10 лет живет в Беларуси. И вместе с вами я учу белорусский язык. Предлагаю дело этот весело. Кстати, насчет предложения. Если это не про грамматику, то по-белорусски говорим «пропанова». «Пропаную отпочить, але праз хвилину». А вот если предложение это про слова, составленные вместе, то по-белорусски это оказывается «сказ». Еще два сказы и развитаюсь. Если вы хотите принять приглашение, говорите «згода». Если вы хотите отказать, делайте это культурно. Выбачайте, мы подумаем. Я бы обязковым вам потелефоную. Было же такое.
10: Вось так мова.
14: Вось так мова. Touch. You. Right now.

0: 18.39, наконец-то шоу на Юнистар продолжается рубрикой «Вдогонку». Я обещала вам ранее рассказать о том, что такое эффект телескопа и почему наш мозг не замечает, как идут годы. Вот наверняка вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что окончание школы или университета кажется событием недавним, словно это было вчера. Хотя на самом-то деле прошло уже очень много лет. В общем, это самое ощущение не просто игра памяти, а проявление феномена, известного именно как эффект телескопа. Есть прямой эффект телескопа, когда события, случившиеся давно, кажутся нам более близкими, чем есть на самом деле. И обратный эффект телескопа – это ситуация, когда недавние события воспринимаются как более отдаленные во времени. И это не редкость, а часть повседневного опыта. Мы сталкиваемся с ним каждый день, когда удивляемся тому, как быстро летит время. Или наоборот, как слишком медленно течет. Вот не знаю, как у вас, а у меня в компании хитов время буквально пролетает.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: @29 от Telegram Unistar. А я обнаружила пробки в столице, но уже поприятнее, на 6 баллов из 10. Но, тем не менее, самая крупная пробка на проспекте Независимости сейчас от площади Победы до улицы Ленина 27 минут. Семиминутные пробки, их много, так что перечисляю. Улица Кирова от Энгельса до Свердлова, Аранская, Могилевская от Ростенецкой до Володькон и Кубоколоса от Богдана Хмельницкого до Белинского, Орловская Максима Богдановича от Максима Богдановича до Лилии Крастояновой. 11 минут уйдет на улицу Ленина от пешеходного моста до проспекта Независимости. И я уже увидела, что нам продолжают присылать в качестве советов. Почему я так улыбаюсь, расскажу чуточку позже, а вы пока продолжайте писать.
1: Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
3: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвии. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
4: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Тебя не узнать.
9: Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'ом. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
10: Тогда и я побежала.
11: Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
12: Это была

0: 18.53, наконец-то шоу на Енистаре, рубрика «Драйв-чат». Этим вечером мы фантазируем. Вот что было бы, если бы мы могли отправиться в прошлое и дать себе любимому один единственный совет. Что бы вы себе сказали? 610-9950, код 29. И вот тут мысли у парней сошлись. Богдан пишет: «Покупай биткоин, сказал бы я себе». И второе сообщение от мистер 47. «В 2010-м взять кредит и купить гору биткоинов». Друзья мои, не в деньгах счастье. Хотя, честно, я бы этот совет себе тоже посоветовала.
1: Наконец-то шоу.
2: Это... Радио. Юнистар.

0: партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то шоу и наконец-то среда. Продолжаем радоваться этому вечеру под Алекса Уоррена «Fever Dream». Этот хит послушаем через 10 минут. Иракли тоже будет. И Анастейш раньше остальных сразу же после выпуска новостей. И прогнозы погоды с этим мощным хитом «Left Outside Alone». Аня Васильева по-прежнему в вашей компании. Едем дальше.
3: Реклама.
4: С началом учебного года! Автономия поздравляет школьников, студентов, родителей и педагогов

0: и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сейчас прозвучит кодовое слово. Билет. Запомнили? Введите промокод «Билет» в приложение infobus.by и получите скидку на все путешествия, помеченные специальным значком. Infobus.by. Огромный выбор автобусных маршрутов и направлений в одном приложении. Сайт infobus.by. Телефон +375 33 390 00 07. Это был

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. На Беларусь идут атлантические циклоны. Они несут дожди и понижение температуры. Такая погода сохранится минимум до воскресенья. В некоторых районах, по прогнозам Белгидромета, компанию осадкам составят грозы. Сегодня и завтра белорусы отдохнут от сильного ветра, а вот в пятницу он вернется. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Причем на выходных синоптики прогнозируют шквалы во многих районах страны, пишет Белта. Еще одна экспериментальная вафельная разметка появилась в Минске. На этот раз не желтая, а красная. Она запрещает парковаться в местном проезде, который соединяет улицы Кунцевщина, Притыцкого и Лещинского. В ГАИ рассказали, что этот участок для разметки выбрали не случайно, так как там расположены школы, детские сады и поликлиника. Минчане жаловались, что утром и вечером там собирается большое количество машин, а припаркованные автомобили мешают транспорту разъехаться. Какие необычные имена дают своим детям минчане, рассказали в ЗАГСе Фрунзенского района столицы. Так, например, одного мальчика в прошлом месяце родители назвали Августом. Также среди редких имен у мальчиков встречаются Кристофер, Любомир, Севастьян, Элвис и Теодор. А у девочек Амелина, Мария, Паулина, Эдель, Юльяна и Василина. И в завершении выпуска. В Китае открыли детский сад для роботов. Ученые хотят, чтобы они учились всему самостоятельно методом проб и ошибок, а не от человека. Инженеры считают, что самостоятельное исследование окружающей среды может помочь роботам выйти за пределы узкого обучения конкретным задачам и сформировать более фундаментальное понимание физического мира. В долгосрочной перспективе роботы смогут делиться опытом друг с другом. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – препарат «Магнилек».
2: «Магнилек» при дефиците магния. «Магнилек» – магния-цитрат и витамин В6 для детей и взрослых. «Магнилек» в порошках и таблетках. Без дефицита лучше. «Магнилек». Реклама лекарственного препарата. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные или побочные реакции. Возможно применение при беременности и в период лактации. Порошок «Магнилек» предназначен для применения у детей старше 1 года. Таблетки «Магнилек» с 6 лет. Производитель СОО «Лекфарм». Беларусь. «Лекфарм». Качество доступно.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погодабай, этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно, там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди, возможно гроза. Так что не забудьте прихватить зонтики.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: 19.10, это наконец-то шоу на Инистар. Вы на той самой нужной волне. И прямо сейчас новости из мира авто. На онлайн-аукционе eBay, который считается крупнейшим в мире маркетплейсом, продается множество, прям множество автомобильных запчастей. И вот с 24 сентября одна из категорий этого направления окажется под запретом. Там запретят продавать подушки безопасности. Та-дам! Ради безопасности. В общем, там поговаривают, что риск попасть в аварию на автомобиле с поддельной неисправной подушкой признали слишком высоким, поэтому и приняли такое решение. Вот я считаю, правильно, а нечего. Вот бы еще запретили на маркетплейсах там всяческие разные платьишки, сережечки. А то риск попасть в затруднительное материальное положение у нас у девочек вот прям сильно высок.
1: Рубрика представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. 19 часов и 14 минут. Наконец-то шоу на Юнистар. Это всегда не только море музыки, но еще и интересных новостей. Вот буквально через минуток 15 расскажу о том, что ученые нашли способ прокачки мышц без тренировок. Заинтересовались, да? Но прежде деловой гороскоп на завтра. Сразу же после от хита от Pop Join Me in Death. Буквально через пару минут.

Наконец-то шоу и наконец-то деловой гороскоп на завтра. Вот они, наши предсказания. Овны. Тут звезды поговаривают, что ваши ноздри так щекочет запах запретного плода. Но вы все равно его сорвете, только надо ли спешить, задаются они вопросом. Тельцы, вы пока не сможете добиться поддержки. Ну, если только заставите людей в себя поверить. Вот этим завтра и займитесь. Работа хлопотная, целый день на нее уйдет. Это так точно. Близнецы, вы слишком любите балансировать на лезвии бритвы. И завтра в этом не будет ни малейшей необходимости, так что слезайте. День вообще обещает быть мирным и на события не богатым. Раки, забудьте на завтрашний день о радости к жизни. Вы можете очень продуктивно поработать, причем плоды вашего самоотверженного труда не заставят себя долго ждать. Не может быть, чтобы вы упустили подобный шанс. Львы, завтра лучше действовать сообща. Одному столько дел не переделать. Девы, звезды рекомендуют вам не слишком прислушиваться к мнению народных масс, потому что завтра мнение тех самых масс будет еще дальше от истины, чем обычно. Кроме того, злобное оно какое-то будет. Весы, вам вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться вам точно не дадут. Не ставьте перед собой масштабных целей, за вас это сделают другие, судя по всему, скорпионы. Завтра неподходящий момент, чтобы обсуждать свои чувства с не слишком заинтересованным человеком. Вам вообще лучше побыть одному. Вот так и говорите всем коллегам, которые будут приставать вам к вам с рабочими задачами. Мне нужно побыть одному. Стрельцы, вы вряд ли добьетесь признания. Ну, поэтому нужно похвалить себя самому, не стоит ждать милости от окружающих. Козероги, завтра как раз тот день, про который вы потом скажете: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Вот чтобы

0: обеспечен. Водолеи. Завтра вы будете недооценимым помощником для тех людей, которые не могут сами разобраться в окружающих их ситуации. Принять какие-либо решения за других вы сможете без труда. Хотя в том, что касается ваших личных дел, можете оказаться столь же беспомощны, как и другие. Ну, просите о помощи. Рыбы мои, если вы не знаете, как потратить деньги, всегда найдутся желающие подсказать. Если уж слушать, то только ближайших друзей. Но звезды говорят, правда, не факт, что толк из этого выйдет, но зато развлечетесь. Судя по всему, никаких суперважных рабочих задач завтра у рыб не намечается. Отрывайтесь.
1: Радио Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Наконец-то шоу. 19:27, наконец-то шоу на Юнистар. И кто же это у нас впереди? Неужто лидер хит-парада Юнистар ТОП-20? Ну, вы же знаете, что в пятницу все может измениться. И Хугель с хитом «I'm moving to the sun» может либо остаться на первой строчке, либо переместиться чуть ниже. Мне эта песня нравится, так что я уже свой лайк поставила. Теперь ваш выход, ну и выход «Hello Much». С этим хитом они появятся чуточку раньше. И Леди Гага обещала быть. Алехандро споет. Но раньше остальных тут мой коллега Дима Николайзен. И что нам надо знать? Дима расскажет.
3: Реклама. Встречайте яркую осень всей семьей в санатории «Рассвет Любань». Отдых вдали от городской суеты. Релакс и уникальная минеральная вода для вашего здоровья. Забронируйте свою идеальную осень на сайте rassvetlyubany.by.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примають Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин» –

0: детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь. Нет, моя.
3: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
5: Бывало ли такое? Вас комары буквально атакуют, а человека рядом даже не трогают.
4: Нам кажется, что эти насекомые просто выбирают определенного человека. Но на самом деле у комаров нет вкусовых рецепторов на расстоянии. Они находят нас по другим подсказкам. Главный ориентир для них – это углекислый газ, который мы выдыхаем. Чем чаще человек дышит, например, во время бега или активного отдыха, тем заметнее он для насекомых. Также они летят на тепло нашего тела и на запахи, которые выделяются при активности. И вот интересный факт. Комары обожают людей с первой группой крови. Исследования показывают, что обладателей этой группы они кусают почти в два раза чаще, чем всех остальных. Так что, если на лесной прогулке вы стали главной мишенью для комаров, не злитесь. Просто ваш организм выделяет особые вещества-маркеры, против которых природные радары насекомых не могут устоять. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: «Надо знать».

0: 19:38. Наконец-то выходные. Я тут. Вдогонку обещала рассказать вам дико интересную новость о том, что ученые нашли способ прокачки мышц без тренировок. Я же говорила, что эта информация вас наверняка заинтересует. Для этого тут остались, да? Китайские исследователи разработали методику подкожной имплантации мышечных клеток, которые могут самостоятельно формировать ткань. Созданные миотрансплантанты имитируют биологические процессы, которые возникают в организме при интенсивных физических нагрузках. Предполагается, что в перспективе технология может применяться для поддержки пациентов с возрастными заболеваниями и потерей мышечной массы. Теоретически, импланты также могут позволить наращивать мышцы без регулярных тренировок. Это все звучит как-то сильно фантастически, но давайте-ка так, не спешите отказываться от спорта, потому что безопасность такого метода пока не доказана, и слава богу.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Радио «Юнистар».
2: «Юнистар». «Юнистар».

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Наконец-то шоу. 19:46. Это наконец-то шоу на Юнистар. И рубрика «Драйв-чат». Ну что, получается, мы будем закругляться. Я сегодня у вас спрашивала, что бы вы могли сказать себе, если бы отправились в прошлое, ну, не то чтобы сказать, посоветовать, наверное. Чтобы это было. Самый популярный вариант – это биткоины. В 2010-м бери, друг мой, кредиты и скупай все-все-все. Будешь богатым. Не обращай ни на кого внимания. Тоже то, что мне понравилось. А вот Дима решил ничегошеньки не менять, потому что даже небольшие бы изменения могли бы лишить его того, что у него есть сейчас. Вообще, да, я бы придерживалась именно такого мнения. Что бы там в прошлом не происходило, это все сделало вас такими, какие вы сейчас и есть. А вы прекрасны. Я в этом уверена.
2: Реклама. Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремесла и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
4: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь

0: Беларусь, обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
2: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
3: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка»...

за 500 граммов. Порошок для стирки Бимакс Автомат 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: 19:54. Наконец-то шоу на Юнистар завершается. Ну и буду с вами прощаться. Аня Васильева прекрасно проводила эту среду, 2 сентября. До сих пор отказываюсь верить. Ну какая осень, Ну вот такая, под хит за хитом. Видимо, на Юнистар. Purple Disco Machine, далее Imagine Dragons, One Republic и Sam Smith с хитом Diamonds уже буквально через пару секунд. Ну а я жду вас завтра вечером. Пока! Юнистар.
1: Юнистар. Хит за хитом.

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и завтра в утреннем шоу я вам расскажу, как правильно обновить свой гардероб к осени.
2: Привет, меня зовут Полина Летова. Расскажу про самое необычное кольцо, которое выпустила одна американская компания.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама.
4: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу «Эстрадный суперхит». Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro.
5: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
6: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Тюль всего за 10 рублей.
6: Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Это была

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. На Беларусь идут атлантические циклоны. Они несут дожди и понижение температуры. Такая погода сохранится минимум до воскресенья. В некоторых районах, по прогнозам Белгидромета, компанию осадкам составят грозы. Сегодня и завтра белорусы отдохнут от сильного ветра, а вот в пятницу он вернется. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Причем на выходных синоптики прогнозируют шквалы во многих районах страны, пишет Белта. Еще одна экспериментальная вафельная разметка появилась в Минске. На этот раз не желтая, а красная. Она запрещает парковаться в местном проезде, который соединяет улицы Кунцевщина, Притыцкого и Лещинского. В ГАИ рассказали, что этот участок для разметки выбрали не случайно, так как там расположены школы, детские сады и поликлиника. Минчане жаловались, что утром и вечером там собирается большое количество машин, а припаркованные автомобили мешают транспорту разъехаться. Какие необычные имена дают своим детям минчане, рассказали в ЗАГСе Фрунзенского района столицы. Так, например, одного мальчика в прошлом месяце родители назвали Августом. Также среди редких имен у мальчиков встречаются Кристофер, Любомир, Севастьян, Элвис и Теодор. А у девочек Амелина, Марья, Паулина, Эдель, Юльяна и Василина. И в завершении выпуска. В Китае открыли детский сад для роботов. Ученые хотят, чтобы они учились всему самостоятельно методом проб и ошибок, а не от человека. Инженеры считают, что самостоятельное исследование окружающей среды может помочь роботам выйти за пределы узкого обучения конкретным задачам и сформировать более фундаментальное понимание физического мира. В долгосрочной перспективе роботы смогут делиться опытом друг с другом. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 55 копеек. Доллар США – 3 рубля 6 копеек. И 100 российских рублей – 3 рубля и 55 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно, там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем около 20 тепла.

0: Синоптики обещают дожди, возможно, гроза. Так что не забудьте прихватить зонтики.
1: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
4: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погодабай, этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно, там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19-21 и в Минске завтра днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди, возможно гроза. Так что не забудьте прихватить зонтик.

0: Короткая реклама.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Юнистар.
7: Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт 1.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
2: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погодабай, этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно, там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19-21 и в Минске завтра днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди, возможно, гроза. Так что не забудьте прихватить зонтики.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Бен.май. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: Astro, no.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации «Фонбет.бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси будет без осадков и до 13 тепла. И в Минске ночью плюс 10-12 и без дождей. Завтра днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно, там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19-21. И в Минске завтра днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди, возможно, гроза. Так что не забудьте прихватить зонтики.

0: Короткая реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно. Там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19-21. И в Минске днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди и, возможно, гроза. Так что не забудьте прихватить зонтики.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем осадки не обещают только в Бресте и Гродно. Там будет до 24 тепла. В остальных городах пройдут дожди и грозы. В Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 19, 21. И в Минске днем около 20 тепла. Синоптики обещают дожди и, возможно, гроза. Так что не забудьте.

0: Это Юнистар.
1: Юнистар.
2: Metro Boomin wants some more.